Сегодня днем по Минской области будет пасмурно, осадков не прогнозируют. Ветер слабый, порывистый, до 11 метров в секунду. Температура воздуха составит от 12 до 20 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромет центра, сегодня днем по Минской области будет преимущественно пасмурно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 14 до 20 градусов по Цельсию.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что разрабатывают в Беларуси и как ученые предлагают выращивать клубнику.
0: Новости.
1: Исследователи Беларуси должны оперативно создавать востребованные для страны технологии. Об этом заявил президент нашей республики в рамках рабочей поездки в Минскую область. В качестве примера глава государства привел заказы оборонной сферы. Сейчас официальному Минску необходимы эффективные системы борьбы с беспилотниками. Политик подчеркнул, что власти ожидают от ученых решения такой задачи в короткие сроки. Правила возведения производственных зданий намерены обновить в Беларуси. Соответствующий законопроект разрабатывает республиканское предприятие «Стройтехнорм». Документ предполагает ряд новшеств. Например, специалисты корректируют нормы создания дымовых труб и подземных сооружений. Также эксперты разрабатывают правила функционирования высокоавтоматизированных предприятий, где не нужно постоянное присутствие людей. Корректировки рассчитывают утвердить примерно через год.
0: К новостям в мире.
1: Парламент Литвы провел первое из двух голосований по отмене запрета на ядерное оружие. Большинство депутатов поддержали отказ от политики неразмещения оружия массового поражения на территории Прибалтийской республики. Тем не менее, решение вступит в силу только после получения аналогичных результатов на втором голосовании. Оно пройдет не раньше, чем в январе следующего года. Власти России ранее подчеркивали, что отмена Литвой запрета значительно усложнит отношения между двумя странами. К новостям регионов. Председатель Миноблсполкома Алексей Кушнаренко проведет прием граждан в Червине. Мероприятие организуют на базе местного райисполкома 21 октября. Для встречи с главой центрального региона необходимо предварительно записаться по телефону. Звонить следует до пятницы включительно в рабочее время. Номер для связи можно узнать на сайте Миноблсполкома. И в завершение выпуска команда ученых из США представила новую технологию выращивания клубники. Основой метода выступает уникальная ткань. Насекомым вредителям довольно сложно проникнуть через материал. Однако он легко пропускает солнечный свет, дождевую воду и потоки воздуха. В рамках эксперимента посевы клубники накрыли защитными каркасами из такой ткани. Конструкции позволили увеличить урожай в несколько раз и уменьшить использование пестицидов. Ученые намерены доработать технологию для ее вывода на рынок.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 7 копеек, евро 3 рубля и 46 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ Радио.
1: Итак, 7 часов и 13 минут в Минской области. Всем доброе утро, кто уже проснулся. Ну а всем, кто еще только просыпается, могу сказать только одно. Берите пример с меня, Жени Тихонова. Ну что же, уже третий день у микрофона я один. И знаете, да вроде ничего не сломалось, даже ничего не сгорело. А значит, эфир можно спокойно себе начинать. Календарь показывает, что уже среда. В радиоэфире среда – это самый коварный день недели. Все уже устали, но пока что еще не пятница. Поэтому именно по средам лучше ведущие чаще всего случайно говорят в эфире, ну, то, что обычно держат при себе. Так что не обессудьте, дорогие друзья, если что-то услышите немножко не то. Сегодня я буду на кураже и вас туда же постараюсь вывести. Но пока что мы идем штатно. И вот вопрос, а увидим ли мы сегодня солнце? Ну, давайте узнаем.
0: О погоде.
1: По данным Белгидромет, в Белоруссии сегодня ожидается переменная облачность без осадков. Утром местами слабый туман. Ветер западный слабый. Температура воздуха максимальная днем от плюс 14 до плюс 22 по югу. В Минске также переменная облачность без осадков. Ветер западный слабый. Температура воздуха утром до плюс 11, днем до плюс 17. Ну что же, я обещал, что будет солнце то-то же, поэтому давайте-ка вместе с вами заставим его выглянуть пораньше и уверен, что наши планы на этот час нам в этом помогут. Хотя, на самом деле, уже заря занимается. Смотрите в окно, красота. Вот не знаю, как в других городах нашей области, но, как минимум, в Минске все безоблачно, все замечательно, поэтому идем дальше. Но будет ли наша среда удачной? Пока что для нас это хороший вопрос. Дам целых 12 ответов в конце нашего часа в нашем фирменном гороскопе. И также, кажется, я нашел менталитет побратим нам, белорусам, и спешу поделиться легкой и приятной новостью через несколько треков. Ну что же, запускаем среду на Минской волне. Маленькая ли она пятница или самостоятельный день, это, пожалуй, сегодня не важно. Важное, что мы сейчас с вами на одной музыкальной волне.

0: себя свою Беларусь. Туристический портал «Свое.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествие легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Свое.бай». Свое значит лучшее.
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей.
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама@mvolna.by.
4: You know what I mean? Like, it just needs to be swaggy. In a, in a, in a.

0: Разбор полетов.
1: А вы когда-нибудь проливали что-нибудь в метро? Ну, вот чтобы прямо чай, кофе, все растекается по полу. А вы стоите, думаете такие, ой-ой-ой-ой, что ж делать? В общем, обычно человек делает вид, что это не он вообще. И просто уходит. Ну, а теперь перемещаемся с вами в Хух-Хото, внутренняя Монголия. Несколько молодых людей пролили на пол молочный чай. И, внимание, все это попало на камеру смартфона. Были свидетели, была камера. И знаете, что они сделали? Они просто взяли и убрали за собой. Вот в чем соль. Не, никто не видел, и можно уйти, а наоборот, все на виду. Они все равно поступили по-человечески. И это, честно, самый наглядный показатель человечности, который только можно придумать. И тут интересная штука. Вот мы, белорусы и монголы, ну, если копнуть, почти родня, да? Кто-то из нас немного монгол, кто-то наоборот. Ну, а эта история из этого города Хух-Хото, она будто бы и про нас тоже. Ну а теперь переключаемся. Где-то на западе тем временем громят витрины, кто-то устраивает беспредел, и о чистоте на улицах там давно остается только мечтать. А тут чашка чая, камера и элементарное уважение к тем, кто рядом. Поэтому ребятам респект. И, наверное, единственное пожелание. В следующий раз просто не проливайте. А уж если и пролили, ну, теперь вы знаете, как делается по-человечески, даже когда все снимают. Поэтому, на всякий случай, желаю вам еще раз хорошего утра, и пусть вокруг будет только побольше порядка. Ну, хотя бы на одну чашечку чая. Кстати, насчет порядка. Мы обещаем его навести через несколько минут, через несколько треков. У нас на Минской волне, так что оставайтесь с нами, потому что дальше будет гороскоп на удачу. И тем более, солнце подсказывает, что уже пора говорить о чем-то очень позитивном и, пожалуй, даже немножечко экстрасенсорном.

0: Гороскоп на удачу.
1: Ну что же, наше небесное светило уже выглянуло и начинает, походу, немножечко жарить уже, так, поэтому, да, а солнце это что у нас? Это тоже звезда, поэтому посмотрим, как его появление скажется на каждом из нашего зодиакального круга. Так что полетели. Итак, овны, среда, какое клише, это маленькая пятница, но в любом случае можно позволить себе один смелый поступок. Тельцы, день располагает к спокойствию и вкусному обеду, так что нет. Торопитесь. Если кто-то просит помочь, то вы уже мысленно заняты, и это законно. Близнецы, вам захочется поговорить сразу обо всем и со всеми, но выслушают только кота. Зато кот оценит, потому что он единственный, кто точно вас не перебьет. Раки, настроение будет прыгать, как погода в апреле, так что держите плед под рукой. Если захочется выпустить эмоции над рекламой, это нормально, среда такая. Лев, вас потянет блистать, даже если блистать придется в очереди в поликлинике, поэтому улыбнитесь, и очередь расступится сама. Девы, вас посетит гениальная идея все разложить по полочкам, но полок не хватит, поэтому начните с одной и считайте день удавшимся. Весы. Кто-то будет ждать от вас решения, но вы пока в процессе внутренних консультаций. Скажите «я подумаю» — это тоже ответ, и, кстати, он очень даже честный. Скорпионы. Внутри будет кипеть страсть к справедливости, но внешне вы останетесь невозмутимы. Используйте это молчаливый взгляд, который будет работать лучше любого крика. Стрельцы, захочется куда-нибудь уехать, хотя бы в соседний район за шаурмой, поэтому считайте это путешествием, главное взять с собой хорошее настроение. Козероги, вы снова решите, что отдых нужно заслужить, но среда с вами не согласна. Разрешите себе ничего не делать хотя бы 20 минут, планета не остановится и, главное, одобрит. Водолеи. В голову придет идея, которую вообще никто не поймет, кроме вас. Не выбрасывайте, потому что через год она вполне себе может стать трендом. Ну и рыбы. Вас потянет в мечты, и это лучший план на день. Только поставьте будильник, чтобы вернуться к ужину. Реальность тоже хочет вашего внимания. Ну что же, сегодня все у нас в эту среду достаточно позитивно. То, что нужно для этого утра, у нас уже есть. Но в любом случае, руководствоваться этими советами или нет, решать только вам. Ну а я решаю уйти на небольшую рекламно-музыкальную паузу на МВ-радио и дождаться новостей от Яны Довбенко. Она уже совсем скоро придет и расскажет, что самого важного и актуального уже успело произойти в нашем мире. Так что не переключайтесь.

0: Реклама. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца октября. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
2: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
3: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
2: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
3: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
2: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
5: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 7 до 11 градусов выше 0. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 9.
0: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, какое мероприятие пройдет в Беларуси и что похитили во Франции.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил лидера России Владимира Путина с днем рождения. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Александр Лукашенко отметил его плодотворную деятельность и приверженность национальным интересам. Он подчеркнул, что высоко ценит настрой коллеги на укрепление братских связей Минска и Москвы. Белорусский лидер выразил уверенность, что доверительные отношения позволят странам и впредь выступать с единых позиций. Александр Лукашенко пожелал Владимиру Путину здоровья, счастья и успехов. Второе заседание Совета председателей Верховных судов стран СНГ пройдет завтра в Минске. Об этом сообщили в Верховном суде Беларуси. В мероприятии примут участие руководители высших судебных органов Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Армении. Они обсудят сотрудничество судебных систем и обменяются опытом. Особое внимание уделят практике признания и исполнения решений иностранных судов. Напомню, Беларусь является председателем органа с 2024 года.
0: К новостям в мире.
1: Правительство Таиланда планирует ввести туристический сбор с начала следующего года. Об этом сообщает ТАСС. Речь идет о том, чтобы взимать с иностранных туристов сбор в 450 батов или 13,5 долларов в эквиваленте. На первом этапе он коснется путешественников, прибывающих воздушным транспортом. Ожидается, что это принесет бюджету около 8 миллиардов батов в год. Часть средств направят на медицинское страхование туристов. К новостям регионов. Мобильные датчики контроля скорости установили на некоторых дорогах Минской области сегодня. В общей сложности аппараты разместили примерно на 15 участках разных путей сообщения. Например, за ситуацией следят на первом километре дороги Р-40 Боровляны-Логойск. Там можно двигаться не быстрее 60 км в час. Датчики будут функционировать до 8 вечера. Все подробности можно узнать на официальных ресурсах ГАИ Минской области. И в завершение выпуска. Уникальную книгу «Апокалипсис святого Иоанна» похитили во Франции. Об этом сообщают СМИ. Вес издания составляет около 210 килограммов. Большая часть массы приходится на бронзовый переплет. Его автором стал Сальвадор Дали. Издание создали в конце 50-х годов прошлого века. Похищенный экземпляр является единственным в мире. Полиция ведет расследование случившегося.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3,07 рубля, евро 3,46 рубля. 100 российских оценивают в 3,59 рубля белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей!
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Набираем высоту с улетным утром на МВ-радио.
5: Ну что же, 8 часов и 10 минут, а я уже знаю, что вы точно не выспались. Я вас не булю ни в коем случае, не переживайте, я тоже стал не с той ноги. Говорят, кстати, что человеку нужно примерно где-то 8 часов сна. Но кто вообще эти люди? Скажите мне, пожалуйста. Наверняка им не надо торопиться по школам и детсадам, а также работам в такую рань. И, кстати, легкий утренний факт. Единственное, что реально будет ваш мозг, так то, что если вы сейчас щуритесь на окно, вы не ленитесь, это вы так биологически просыпаетесь. То есть, грубо говоря, встаете, сразу смотрите на солнце, даже если его нету, всегда можно найти вашу жену или любимого кота. Это научно подтверждено. Ну, а кофе, по большому счету, ладно, это уже больше для души. Не будем кривить этой же самой душой. В общем, как и наше улетное утро. Меня зовут Женя Тихонов, это «Минская волна», второй час эфира стартует, и вот что я приготовил вам. Я рисую, а вы угадываете и получаете подарок – билеты в театр. Под конец часа мы с вами дозаправимся. Второй пункт. Какую инициативу продвигает Британия для своей страны и почему это пыль в глаза? Как, в принципе, и большинство инициатив Запада, я расскажу в середине часа. И, конечно же, не оставлю вас без праздников на это утро. Бортовой журнал, как и обычно, спустя несколько треков. Ну что же, получаем настроение среды, точнее, продолжаем его получать вместе с «Минской волной». И пусть ваше настроение будет 97,4.

Так, что у нас там намечено на 7 октября? Вижу. Сегодня отмечается день спорта, день отношений определенных и, наверное, самых теплых слов. Но обо всем давайте по порядку и подробнее прямо сейчас. Всемирный день карате. Ну, то есть вот этих вот всяких кия, кимоно и ломание досок на соревнованиях. Это крайне тяжелый, техничный вид единоборств, который пришел к нам относительно, ну, вот именно на наше постсоветское пространство недавно. Около, ну, где-то 40 лет назад и нашел, между прочим, огромный отклик. Родители малышей очень уж сильно хотели, чтобы их сыночка-корзиночка выписывал такие же удары, как Брюс Ли или Джеки Чан, но вот кино и реальность все-таки немножко разные вещи. Карате, скажу по собственному опыту, это для очень сильных духом, мощных телом, и этот вид единоборств вообще не для всех и не для каждого. Но, опять же, да, это мощно, потому что кто занимался этим, не даст мне соврать, а те, кто занимался, занимается и хочет попробовать. Вот мои слова. Четких вам ударов, сил, ну и, конечно же, если есть такое желание, дойти до черного пояса. А также лично моего тренера Виталия я поздравляю с этим днем, потому что он каратист, он крутейший. И, честно признаюсь, это, наверное, единственный человек, замаха которого я боюсь больше, чем замаха жены. Ну ладно, карате начинается там, где не хватает вежливости. Это лично мое предположение. Но вот о день вежливых людей мы отмечаем именно сегодня. И знаете, как же мало осталось этих самых вежливых людей. И все как-то привыкли в последнее время хамить, грубить и язвить, ну, особенно я. А вот лицо держать и слово, когда ситуация не позволяет, это, между прочим, навык и очень серьезный, и очень полезный. И если вы владеете таким навыком доброжелательного общения, то вам, между прочим, открыты очень-очень многие дороги. Так что не забывайте приветствовать, уточнять, держать голос ровно и, главное, не срываться. Ну, однако, бывают и такие люди, которым вежливость — это всего лишь маска. Ну, у каждого есть такие знакомые, верно? Ну, получается, этот праздник не совсем про них, а поэтому не забывайте, настоящая вежливость всегда должна быть искренней. Если вы вежливый человек, то вы большой молодец. И не забывайте говорить самые теплые слова нужным людям. Сегодня мы отмечаем день «Ты нужен мне». Три простых слова, а как же они растапливают льды да настраивают отношения. Вот только в ссорах мы их часто забываем и пытаемся доказать истину, а вот, наверное, не всегда так нужно.

0: нужно. Просто скажите, что вы думаете, невзирая на прочие какие-то там неурядицы и на все «на». И поверьте, это стоит больше, чем 1000 слов. Наберите дорогому человеку, это маленький призыв от Минской волны, скажите, как он вам дорог, ну и, конечно же, готовьтесь принимать эти слова и в свой адрес. Что же, это были все праздники и поводы на сегодняшний день, на сегодняшнее утро. Надеюсь, они вас зарядили. Ну а дальше зарядит вас наша рекламно-музыкальная пауза, после чего мы с вами отправимся в Британию.
1: Реклама на Минской волне. Не жди сезон, купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца октября. Звоните 5100-600. «Автосеть» за шинами к нам.
2: Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю – доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. Минская правда. Газета, которая нужна. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: Как вы думаете, что делает политик, когда его страна в кризисе? Правильный ответ, конечно же, обещает что-то большое и дорогое. Консерваторы Британии представили план создания системы противовоздушной обороны «Британия Шилд», то есть британский щит. Стоимость его 10 миллиардов фунтов, а это, между прочим, очень-очень много. Вдохновлялись они израильским железным куполом. Задумка такова. Современные радары, обновленные системы управления, ракеты-перехватчики, средства обороны с дронами, все вот это в наличии. Теневой министр обороны Джеймс Калтридж говорит, что система должна защищать критическую инфраструктуру, военные базы, территории Великобритании и зарубежные объекты. Ну, на самом деле звучит красиво. Щит Британии. Прям как, наверное, из рыцарских романов или времен короля Артура. Вот только у меня есть один простой вопрос. Сэры и пэры, а деньги-то откуда брать будете? Экономика на нуле. Кризис власти, мигранты, которых некуда девать. Коммунальные службы в упадке, врачи бастуют, учителя... Туда же. Железные дороги — это вообще больная тема. И получается, что на этом фоне 10 миллиардов фунтов на купол, вдохновленный чужой страной. Причем, что это оппозиция. Они сейчас не у власти, и им на самом деле обещать легче простого. Они могут нарисовать хоть щит Британии, хоть броню Альбиона, хоть зонтик Елизаветы, к примеру, да? Главное, громко это сделать. Дорого и с намеком на то, что они-то точно спасут страну, и только они. Но вот когда придут к власти, скорее всего скажут, ну это, слушайте, ребята, деньги-то закончились, давайте пока отложим. Вот по факту и вся суть. Вам бы не над куполом работать, дорогие сэры. Вам бы крышу подлатать, она у вас течет давно. Экономика, здравоохранение, инфраструктура, доверие людей. Все это давненько уже протекает. А вы вместо того, чтобы дыру заткнуть, обещаете натянуть над домом суперсовременный купол за 10 миллиардов. Хотя, если честно... В этом тоже есть своя логика. Если крыша течет, а чинить ее не хочется, можно просто громко объявить, что строить защиту от дронов мы сейчас планируем. Главное, чтобы все смотрели вверх и не замечали, что под ногами уже давным-давно вода. Ну что же, а мы с вами без воды переходим к нашей музыкальной паузе. А уже сразу же после нее я обещал вам поиграть. И мы это сделаем. Рубрика «Дозаправка». И, конечно же, билеты на легендарную оперету Ференца Легара «Граф Люксембург» ждут своего победителя. Поэтому не расслабляемся и идем играть.

0: Дозаправка.
1: Кстати, а почему бы нам с вами сейчас или, возможно, даже сегодня пересмотреть какой-нибудь фильм? Да, именно что пересмотреть и вспомнить классику, на которой росло поколение 80-х и 90-х. Ну, знаете, чтобы и экшен был, и харизма актеров, ну и сюжет с музыкой тоже не подкачали и давали такое вот прям вот дикое желание смотреть. Вот на самом деле сегодня такой фильм и будет у нас загадан, точнее персонаж. Но что же придется сделать? Во-первых, конечно же, пройти в наш телеграм-канал. Там я выложил задание, причем оно нарисовано от моей руки. Как только вы поймете, что за персонаж сегодня у нас нарисован, присылайте ваш вариант ответа в Viber, Telegram 8029-1010-307 или же прямо в комментариях. Пишите, я подсчитаю, сегодня найду человека под номером 24 и выдам ему, а кстати, что? Конечно же, подарок, потому что знаете что? В карнавальную ночь возможно все, и музыкальный театр приглашает вас в блистательный Париж начала 20 века на легендарную оперету Ференца Легара «Граф Люксембург». Обедневший граф соглашается на фиктивный брак ради денег. Его таинственная невеста скрыта под вуалью, а имя держится в секрете. Но случайная встреча меняет все. Сможет ли сомнительная сделка превратиться в настоящую, всепобеждающую любовь? Узнайте развязку этой безумной авантюры. «Граф Люксембург» в музыкальном театре 11 октября. Так, мне тут шепнули, что задание еще по каким-то причинам не выложено. Сейчас давайте я перепроверю наш телеграм, выложу задание, и это 100%. Ну и, конечно же, жду ваших вариантов ответа. Вайбер, телеграм 8029 10 10 307 и, конечно же, в комментариях. Поехали! Поехали!

0: Автозаправка.
1: Кстати, на секундочку, в нашей студии настало немножечко больше, уже много людей подтянулось, и, конечно же, много людей подтянулось и к динамикам. И как раз-таки я проводил здесь опрос среди только что пришедших ко мне сюда в студию. Это Яна Довбенко, она уже здесь готовит новости. Ян, привет. Ну и, конечно же, наша СММ-менеджер Настя. Я задал такой простой вопрос. Девочки, а смотрели ли вы «Индиану Джонса»? И многие покачали головой, я, конечно, их уже пожурил и сказал, что сегодня это ваш вечерний фильм, вы не сможете деваться. Но благо, что многие наши слушатели знают, что это за фильм. Конечно же, это легендарный фильм, фильмы с Харрисоном Фордом, где он в своем прайме, как бы сказали сейчас эти же самые девочки. Конечно же, «Хлыст», «Шляпа» и «Море приключений». То, что на самом деле нужно было всем нам, и до сих пор смотреть это приятно. Но сегодня я искал человека под номером 24, несмотря на почти что все правильные ответы. И ей казалось Вероника, номер которой заканчивается на 3087. Поэтому, Вероника, за ваше познание в кинематографе вы получаете целый билет на блистательную легендарную оперету Ференца Легара «Граф Люксембург», которая состоится 11 октября, то есть в это воскресенье. Выбирайте лучший наряд и идите наслаждаться оперетой. Обедневший граф соглашается на фиктивный брак ради денег. Его таинственная невеста скрыта под вуалью, а имя держится в секрете. Но случайная встреча меняет все. Сможет ли сомнительная сделка превратиться в настоящую и все победы? Побеждающую любовь. Ну, вы узнаете развязку и сами об этой безумной авантюре. «Граф Люксембург» ждет вас в музыкальном театре 11 октября. Ну, а я дожидаюсь небольшую рекламно-музыкальную паузу и, конечно же, Яна Довбенко, которая уже говорит: «Слушай, Жень, давай просто уже поговорим с тобой по душам в прямом эфире». Я говорю: «А давай, почему бы и нет?» Поэтому дожидаемся.
0: Реклама на «Минской волне». Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца октября. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Звук поставим.
3: Большой тур группы «Добро» в Беларуси. 22 октября – Минск. 23 октября – Брест. 24 октября – Барановичи. 26 октября – Пинск. 27 октября – Могилев.
4: ООО «Первая продюсерская компания», город Минск. Логойский тракт 22А. Плюс 375-29-660-01-38. 6+. Живой звук.
5: Удобно в кресле я сижу. Кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла. Тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер. Открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
6: Сашка, выходи скорей.
5: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
7: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
5: Смотри, как удобно.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: И тут приходит Яна Довбенко и говорит: «Жень, дорогой, слушай, если ты и дальше будешь продолжать разговаривать один, то шизофрения тебе через несколько лет точно гарантирована. Поэтому сейчас у нас будет небольшая профилактика. Давненько мы не разговаривали с тобой в прямом эфире. Ян, привет!»
1: Это правда. Привет, Жень. Можете верить, можете нет. Я ему так и сказала. Жень, ты вот часто дома находишь давно забытые вещи?
0: Знаешь, у меня нет давно забытых вещей, у меня есть те вещи, которые ночью угнал мой кот. Так что да, периодически, знаешь, там, где-нибудь за столешницей нахожу капли для глаз, к примеру, или какую-нибудь мелкую вещь под диваном. Ну а в чем суть вопроса?
1: А вот представь, если бы ты за такую вещь мог в перспективе выиграть несколько десятков тысяч долларов.
0: Слушай, если бы мой кот гонял под диван вещи, за которые я могу отдать несколько тысяч долларов впоследствии, я бы ему лапы целовал. Так а в чем новость-то?
1: Ну вот такая ситуация обернулась с одной семьей, так. И вот что в итоге там произошло, могу рассказать в выпуске новостей.
0: Я так понимаю, все на очень-очень большие деньги там рассчитано.
1: На большие.
0: А почему они, а не я?
2: Минская волна. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 8 до 12 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 10.
2: На Минской волне 9 часов. Новости.
1: Исследователи Беларуси должны оперативно создавать востребованные для страны технологии. Об этом заявил президент нашей республики в рамках рабочей поездки в Минскую область. В качестве примера глава государства привел заказы оборонной сферы. Сейчас официальному Минску необходимы эффективные системы борьбы с беспилотниками. Политик подчеркнул, что власти ожидают от ученых решения такой задачи в короткие сроки. Средства, собранные на благотворительный счет сверхзаявленного лимита, должны быть перечислены на любой другой благотворительный счет. Об этом сообщил министр юстиции Евгений Коваленко. Деньги можно перечислить только на счета госучреждений здравоохранения. Открыть благотворительный счет могут только сами нуждающиеся или их близкие родственники. В случае неперечисления средств в установленный трехмесячный срок, решение об их дальнейшем использовании будут принимать госорганы.
2: К новостям в мире.
1: Состояние стихийного бедствия объявлено в Зимбабве. Об этом сообщил президент страны Эмерсон Нангагва. Причиной стали сильные бури на юге страны. Эпицентром стал город Масвинга. По предварительным данным, пострадали более 15 тысяч домов. Разрушены школы и больницы, также прекращены занятия в вузах. Власти оказывают помощь всем пострадавшим. Прямые телефонные линии продолжают работу в Беларуси. На связь с жителями нашей страны выйдут различные чиновники в субботу. Например, в Минобласполкоме на другом конце провода можно будет услышать председателя Минского областного совета депутатов Наталью Якубицкую. Она ответит на волнующие вопросы граждан с 9 до 12 часов. Номер для связи можно найти на сайте Минобласполкома. И в завершение выпуска. Английская семья десятилетиями хранила старое фарфоровое блюдо. Его привез предок из Китая в начале прошлого века. Выяснилось, что это редкий артефакт династии Цин весом более 13 килограммов. Его создали для запретного города к юбилею императрицы Цыси. Предварительная оценка на аукционе составляет от 20 до 30 тысяч фунтов стерлингов.
2: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 7 копеек, евро 3 рубля и 46 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
2: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Ко дню рождения «Белтелеком» объявляет сезон призов. Покупай товары в «Белтелекомшоп», копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок – больше шансов. «Белтелекомшоп». Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: «Улетное утро» на МВ-радио.
3: Итак, 9 часов и 7 минут. Час, когда уже первая чашка кофе явно позади, вторая в процессе, ну а организм все еще делает вид, что он бодрый. Честное слово. И вот вам факт, который объясняет все наше состояние. Ученые выявили, мозг окончательно включается не сразу после пробуждения, а где-то через час-полтора. То есть все, что вы сделали с 7 до 9, это, ну, скажем так, была репетиция. Настоящий вы только сейчас потихонечку выходите на сцену. Так что если утром что-то пошло не так, то не переживайте. Это был дублер, ему можно. Ну и еще маленькое личное наблюдение. В 9 утра мир делится на две категории. Те, кто уже что-то сделал, и тех, кто еще планирует что-то сделать. И, честно говоря, вторых пока что больше. Так что вы не опаздываете, вы наоборот, в большинстве. Меня зовут Женя Тихонов, это «Минская волна». А вот опоздает ли большинство сегодня людей на работу из-за пробок, узнаем через один трек.

0: Пристегните ремни.
1: Ну что же, глядя на карту дорог Минска, я очень надеюсь, что вы сегодня не выбрали восточную часть МКАДа и вообще восточную часть города, потому что по данным сервиса Яндекс.Пробки, ситуация на дорогах в Минске оценивается в 7 баллов. Ситуация... Да. В общем, в основе, как я и сказал, все ближе к востоку. Поэтому пройдемся по ДТП. Первый из них на Запорожской у кольца развязки. Там еще и пробка по Филимонова. Сразу обозначу этот момент, потому что это важно. Восток и северо-восток МКАДа, то есть полностью, даже переходящие на такой вот юго-восток, все красно-бордовым. По этому участку отмечу 5 ДТП. Это из тех, что сейчас только что вот вижу. Ситуация пока что там усложняется, к чему-то хорошему пока что не приходит. Сложное движение также у торгового центра «Спектр», там ДТП, и еще на западе МКАДа одно ДТП. Вроде пока что с ними разобрались. Пробки на улице Ванеева, на Долгиновском тракте, на улице Козлова, на улице Янки Купалы возле Белгосцирка. Также сложное движение на Сурганова, на Машерова, на проспекте Пушкина, улица Пономаренко, Льва Толстого, улица Ленина, если мы берем центр города, проспект Независимости у станции метро Октябрьская, сложное движение, перетекающее в пробку. Ну а в остальном я рекомендую и советую вам ехать. Поэтому вперед, мы вместе с вами уже летим, поэтому нам пробки не страшны, и смотрим, что под конец часа мы планируем вспомнить, скажем так, несколько треков, которые уже в свое время прогремели, точнее, одну группу, которая была очень популярна в 2000-х, и один трек из 2000-х. Сегодня между ними будет батл, поэтому голосуйте Вайбер, Телеграм 8029101037 или же в нашем Инстаграме. Ну а через несколько треков мы с вами сыграем в рубрике «Вылетит и поймаешь», где главный лот — это билеты в мир иллюзий. Не пропускайте. Ой, прошу прощения, в Пиксиленд, что это я вас путаю сегодня с утра пораньше. В общем, как бы ни пошел день дальше, утро у нас состоялось. Это не отрицается, это факт. И главное, что оно проходит под музыку на МВ-радио.

0: Вылетит и поймаешь.
1: Так, ну давайте только не будем отрицать, что вставать с утра, когда на дворе осень, а еще и темнота, темнота, темнота, задача не просто с маленькой звездочкой, а с конкретным таким светилом. Она, между прочим, эта задача под силу далеко не каждому, но давайте все-таки я подброшу задачу, которую решить куда проще. Наш интерактив и главный лот в котором – билеты в Pixieland. Это развлекательный центр для всей семьи. Для вас комната зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны. Pixieland в торгово-развлекательном центре Червинский, третий этаж, без выходных с 10 утра и до 10 вечера. Так что есть повод сегодня посражаться и быть немножечко больше в тонусе. Для того, чтобы попасть в этот самый Pixieland, нужно всего лишь навсего соблюдать наши правила. Внимательно слушать музыку на МВ-радио, потому что где-то там среди треков, а возможно и в самом треке, я спрятал маленькую секретную фразу. Как только вы услышите эту фразу, присылайте, как она звучала нам на Viber Telegram 8029-1010-307. Если вы угадаете, что это была за фраза, назовете ее правильно и окажетесь первым, то в таком случае билеты в Pixieland ваши. Фраза заготовлена, фраза выставлена. Сейчас небольшая рекламная пауза, ну а после треки, которые будут сегодня игровыми. Поехали!
0: Реклама на Минской волне.
2: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
3: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
2: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
3: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами Ясно для каждого.
2: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
4: Где были мои глаза? А где были мои уши?
5: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prauda Shop.
2: Тоже?

0: веришь? Тогда заходи на Правда Шоп и убедись в этом сам.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Вылетит и поймаешь.
1: Ну что же, уже 9 часов и 32 минуты, и что хочется сказать. Вы большие молодцы, вы все проснулись, розыгрыш «Вылетит, ты поймаешь» оправдал себя на 100%, и вы тоже. Теперь вы не сможете никому сказать, что вы не проснулись. Вы, скажем так, просто не ленивы, вы просто в режиме энергосбережения. Именно эта фраза сегодня и прозвучала у нас в одной из песен. Вы ее услышали, вы молодцы, но сегодня я искал самого первого и самого быстрого. Кстати, ей казалась сегодня девушка Анастасия, номер которой заканчивается на 86-51. Анастасия, мы вас поздравляем, поэтому ждите сообщения от нашего редактора. Он расскажет, как вы можете забрать сертификат в Pixieland. Pixieland — это развлекательный центр для всей семьи. Для вас комната зеркальных шаров, бассейн из 1000 Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны. Pixieland в торгово-развлекательном центре Червинский. Третий этаж без выходных с 10 утра и до 10 вечера. Ну что же, наше улетное утро уже постепенно подходит к концу, виднеется уже посадочная полоса, ну и, конечно же, посадка должна быть у нас какой? Правильно, удачной. Поэтому через несколько треков будем выбирать песню этого утра. Не переключайтесь!

0: «Личная посадка».
1: Голосующие, общий сбор. У нас сегодня крайне необычная удачная посадка. И вроде все как всегда, все те же чашки, ложки, но есть пару моментов, которые объединяют два трека. Первый, они свежие, как и не на траве, а второй, это настроение осень. Ну и, пожалуй, третий пункт, возвращение в чарты. Давайте послушаем каждую песню и проголосуем. Голосовать можно в нашем телеграм, вайбер 8029-1010-307, это наш студийный номер, так что голосуйте, не стесняйтесь. А также в нашем инстаграме «Минская волна», большой малиновый логотип, пропустить сложно. Итак, сегодня мы свидетельствуем о возвращении группы и возвращении трека. Это абсолютно две разные песни, поэтому давайте начнем с первой. «Авось», она вам приглянется, и причем сильно приглянется.

«Чай вдвоем. Солнце и сердце». Легендарный дуэт. Мы знаем этих парней еще с далеких нулевых, хотя, наверное, слово «парни» к ним уже не очень-то применимо. Это уже взрослые состоявшиеся мужчины. Ну, а теперь старая гвардия решила, а почему-то мы все творим порознь. А давайте-ка зажжем вместе, как было время. Ну и выкатили отменную лирику, которая, ну, признаюсь, я лично переслушивал несколько раз, и меня сильно цепануло. Даже ее, думаю, сохранить в свой личный плейлист. Ну, а пока делюсь с вами, если вам этот трек нравится в таком случае, голосуйте за него. Но сегодня мой личный фаворит немного другой.

Паша Левел и Soda Love. Я теряю корни. Вообще, на самом деле, в детстве мне, как маленькому собачнику, было очень интересно, а что за такая любовь к корги, которую ты потеряешь и улетаешь в небо? Но в любом случае, это уже камбэк трека. Он получил, скорее, свою вторую жизнь в очень такой нестандартной обработке. Мы слышим там орган, эпичность, но смысл не потерялся ни на йоту. Он скорее трансформировался и будто для немножко другого уровня восприятия. У меня он уже на репите, уже в моем плейлисте. И если мы дадим ему полный метр, я выпишу вам все реверансы, которые только можно. Даже засниму кружочек в наш Телеграм. Поэтому в таком случае, если нравится она вам, голосуйте, будьте со мной на одной стороне. Но если вы за чай вдвоем, ни в коем случае не обижусь. Я вас послушаю. Ну а пока слушаем один трек, пока я иду собирать ваши голоса, дорогие друзья. Наслаждаемся.

0: «Дачная посадка».
1: Ну что же, сегодня у нас было два русских трека и два разных подхода. Схватка состоялась, и пускай немного не та песня победила, которую мне бы лично хотелось, я всегда прислушиваюсь к вам. Поэтому и поставил уже в наш плейлист «Чай вдвоем, солнце и сердце». Ну а что, победителей в «Удачной посадке» ни в коем случае не судят, победителей слушают, чем мы с вами и займемся уже совсем-совсем скоро. Ну а пока я уже почти готов с вами попрощаться, дорогие друзья. Большое спасибо за эти три часа улетного утра, которое вы были вместе со мной. Мы почти что с вами уже пережили это утро, и уверен, что у вас также легко получится пережить и всю эту среду. Ну, в любом случае, если вам будет совсем уж скучно, вы знаете, что делать? Всего лишь оставаться на волне 97.4 FM. После 12 уже Ника Романова возьмет эстафету настроения и поддержит ваш ритм в нужном порядке. Поэтому не переключайтесь, а оставайтесь с нами. Здесь много музыки, здесь много настроения. И здесь у вас день всегда будет хороший. Поэтому всем всего хорошего. Пока-пока. С вами был Женя Тихонов. До встречи завтра в 7 часов утра.
0: Наш рейс завершен.

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44. Ко дню рождения Белтелеком объявляет сезон призов. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай. Деньги, технику, смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
1: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvl.

0: Минская волна. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 10 до 13 градусов со знаком «плюс». Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 10.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, какое мероприятие проходит в Беларуси и в каких странах люди более счастливые.
0: Новости.
1: Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел рабочее совещание. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Заседание было посвящено организации электронного механизма закупок в Беларуси. Глава правительства отметил, что цифровые системы должны минимизировать риски посредничества и обеспечивать покупателей полной информацией о сделках. Отдельное внимание уделили качеству поставляемых товаров. Контртеррористический форум стартовал в Беларуси. Мероприятие проходит в столице нашей республики. Оно объединяет конференцию СНГ по противодействию терроризму и конференцию региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества. Участники обсудят защиту критической инфраструктуры и противодействие киберугрозам. Завтра впервые пройдет совместное учение «Евразия антитеррор-2026». Сводное подразделение спецназа из 6 стран ШОС и СНГ работает пресечение теракта. Мероприятие проходит под патронажем президента Беларуси.
0: К новостям в мире.
1: Пентагон планирует заключить контракт с корпорацией Raytheon на обслуживание зенитных ракетных комплексов «Патриот» для Украины. Об этом сообщает РИА Новости. Агентство логистики ищет поставщика для обеспечения оперативной готовности таких средств. Контракт рассчитан на несколько лет и включает поставку оборудования, обучение персонала и 5-летний запас запчастей. Стоимость контракта и место развертывания базы пока не называются. Новостям регионов. 4 пожара произошло в Минской области за минувшие сутки. Об этом информирует МЧС. Так, возгорания были зафиксированы в Минском, Смолевическом и Узинском районах, а также городе Слуцке. Погибших и пострадавших в результате происшествий нет. В ведомстве напоминают о неукоснительном соблюдении правил пожарной безопасности. И в завершение выпуска. Уровень счастья людей выше в странах с большим числом домашних кошек. К такому выводу пришли исследователи из Мексики. Они вычислили такую закономерность при анализе ситуации в более 90 странах мира. При этом в таких государствах зараженность паразитами была ниже. Авторы подчеркивают, значительную роль играет благосостояние. В более богатых странах лучше развиты ветеринария, санитария и уход за животными.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 7 копеек, евро 3 рубля и 46 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет пасмурно, осадков не прогнозируют. Ветер слабый, порывистый до 11 метров в секунду. Температура воздуха составит от 12 до 20 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: новостей о погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 10 до 13 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, на Столбцах, Червени, Медели и Кополе. В Минске плюс 11.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем предупреждают правоохранители и что выяснили ученые.
0: Новости.
1: Необходимо ускорить разработку систем нейтрализации беспилотников в Беларуси. Об этом заявил президент нашей страны в рамках рабочей поездки в Минской области. Глава государства подчеркнул, власти ожидают от исследователей создания эффективных защитных комплексов. Также Александр Лукашенко отметил важность производства беспилотников нового поколения в Беларуси. Милиция Беларуси получила около 300 сообщений о звонках телефонных мошенников за минувшие сутки. Об этом рассказали в МВД. За счет полученной информации правоохранители смогли предотвратить большинство случаев нарушений закона. Также специалисты заблокировали десятки платежных реквизитов преступников. Задержаны два курьера, работавшие в интересах аферистов. У них изъято 12 тысяч рублей. Тем не менее, злоумышленники все же смогли обмануть более 20 человек. Правоохранители призывают белорусов сообщать о звонках мошенников по телефону 102.
0: К новостям в мире.
1: Россия готова оказать помощь США в борьбе со вспышками инфекционных болезней. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. В последние недели в трех американских штатах ухудшилась эпидемиологическая ситуация из-за вспышек кори. В Пенсильвании от инфекции умерли не менее 4 человек. В Нью-Йорке объявлена чрезвычайная ситуация. Россия готова предоставить лабораторное оборудование и средства диагностики. К новостям регионов. 4 пожара произошло в Минской области за минувшие сутки. Об этом информирует МЧС. Так, возгорания были зафиксированы в Минском, Смолевическом и Уздинском районах, а также городе Слуцке. Погибших и пострадавших в результате происшествий нет. В ведомстве напоминают о неукоснительном соблюдении правил пожарной безопасности. И в завершение выпуска. Ученые нашли доказательства существования животных 800 миллионов лет назад. Исследователи из США проанализировали древние отложения и данные молекулярных часов. Оказалось, что отсутствие останков животных в древних породах не доказывает их отсутствие. Это означает, что животная жизнь могла существовать до или во время суровых оледенений. Точная дата появления животных пока остается неопределенной.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 7 копеек, евро 3 рубля и 46 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама на Минской волне. Открый для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усей краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет пасмурно, осадков не прогнозируют. Ветер слабый, порывистый, до 11 метров в секунду. Температура воздуха составит от 12 до 20 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: категория 12+.
1: Слушайте прямо сейчас на МВ Радио Каверленд с Яной Довбенко.
2: Всем привет! Это Каверленд, музыкальная планета, где любимые хиты становятся чуть понятнее. Делайте громче. Сегодня разберем песню, которую знают и миллениалы, и зумеры.

0: Этот хит точно знают несколько поколений. Песня «Он тебя целует» появилась в 2002 году. Группа «Руки вверх» погрузила слушателей в маленькую драму, где в каждой строчке ревность, боль и бессилие. Формула сработала. Трек забрал золотой граммофон и попал в песню года.
1: Что по рекордам?
0: Со временем хит набрал более 14 миллионов просмотров на YouTube и почти 1,5 миллиона радиоэфиров. И вот бессмертный трек группы «Руки вверх» получил новое воплощение. Саундтрек к сериалу «Истории его служанки» исполнила актриса Милана Бру. Вместо клубного бита мы погружаемся в романсовое звучание. Можем печалиться вместе с героиней. Припев теперь звучит от женского лица, и смысл переворачивается с ног на голову.
1: Каверленд.
0: А теперь давайте представим вместо дискотеки бальный зал, свечи и платье с корсетом. И голос девушки, которая признается в самых искренних чувствах. Теперь любовь принадлежит ей, а не тому, кто лишь наблюдает со стороны. Предлагаю окунуться в мир волшебства прямо сейчас.

0: сегодня у меня все. Это Яна Довбенко. И я делаю музыку понятной для каждого.
1: Это был Каверленд с Яной Довбенко. Слушайте нас по средам и воскресеньям на МВ-радио.

0: Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
5: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
6: Думаем, идея класс.
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 12 до 15 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 13.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем следует знать владельцам электромобилей и какой материал создали китайские ученые.
0: Новости.
1: Президент Беларуси направил приветствие участникам контртеррористического форума. Александр Лукашенко отметил, что терроризм не признает границ и использует современные технологии, включая искусственный интеллект и беспилотники. Президент подчеркнул, что бороться с таким явлением можно только сообща. Он напомнил, что Беларусь в 2019 году предложила создать единый антитеррористический фронт. Александр Лукашенко пожелал участникам плодотворной работы и укрепления доверия между спецслужбами. Уровень преступности снижается в Беларуси. Об этом заявил генеральный прокурор Дмитрий Гора. По итогам прошлого года число преступлений снизилось на 13%. За 8 месяцев этого года снижение составило еще 8%. При этом третья часть всех преступлений приходится на киберпреступность. Прокуратура также занимается профилактикой защиты прав несовершеннолетних и экономической безопасностью.
0: Новостям в мире.
1: Еврокомиссия планирует ввести налог для крупных корпораций. Об этом сообщает издание Financial Times. Таким образом, власти сообщества намерены увеличить доходы Евросоюза и избежать конфликта с США. Налог затронет компании с выручкой более 100 миллионов евро в год. Отмечу, некоторые европейские страны выступают против чистого цифрового налога. Ранее Дональд Трамп угрожал ввести пошлины 100% на поставки из стран Союза в США в ответ на такие меры. К новостям регионов. Сеть зарядных станций для электромобилей расширят в Минской области. Быстрые станции устанавливают рядом с торговыми объектами и на основных транспортных направлениях. Медленные – возле жилых кварталов. Например, подобные объекты уже работают в Борисове, Жодино, Дзержинске, Молодечной и Солигорске. В ближайшие 2 года планируется установить еще не менее 50 быстрых зарядных станций. До конца 2027-го сеть пополнит еще около 80 медленных станций. И в завершение выпуска. Строительный материал для Марса создали китайские ученые. Основу вещества составляют генномодифицированные дрожжи, желатин и песок. Материал можно напечатать на 3D-принтере в условиях марсианской среды. Для производства 1 кубометра материала необходимо не более часа работы солнечных панелей. Материал уже прошел серию испытаний. Разработчики также предлагают использовать его для строительства антарктических станций.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 7 копеек, евро 3 рубля и 46 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Развитие событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: «Между делом» на МВ-радио.
1: Между делом, знаете, о чем подумала? Мы часто думаем, что удовольствие где-то там, в будущем, впереди, в конце рабочего дня или рабочей недели, в пятницу или в отпуске. А что, если попробовать получать его прямо сейчас? В том, что вы делаете, в чашке кофе, в музыке в приемниках, в разговоре по душам, в самой середине недели. А среда, она для этого вообще-то и создана. И я, Ника Романова, тоже собрала для вас самое интересное и собираюсь впихнуть это в ближайшие 4 часа нашего эфира. Оставайтесь, не пожалеете. Ну и не отмалчивайтесь там в сторонке, делитесь настроениями и поводами для радости. Сегодня, напомню, 7 октября. Наверняка что-то особенное у кого-то произошло. Вайбер, телеграм 8029-1010-307, номер для смс 9704.
0: Добавим драйва между делом.

0: на «Минской волне». Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
1: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: Осень горит на МВ-радио.
1: Ну а я уже сгораю от нетерпения и желания кое-чем с вами поделиться. Мигранты могут стать большинством населения в ряде стран Европы уже в ближайшие десятилетия.
0: В курсе дела.
1: Да, именно такое развитие им прогнозирует их же местный институт ремиграции. Первой, по его оценке, станет Швейцария в 2038 году, затем Бельгия, Германия и Швеция. А к 2058 году в список могут войти Австрия, Великобритания, Испания, Нидерланды и Норвегия. При этом крупнейшими группами среди мигрантов, получивших гражданство ЕС, являются выходцы из Сирии, Марокко, Албании и Турции. Слушайте, ну давно же в западных странах тенденция. Меньшинство планомерно вытесняет большинство. Шаг за шагом. Сначала мультикультурализм – это обогащение. Потом толерантность – наша сила. А теперь вот, скоро Швейцария уже не та будет. Часы и шоколад, может, и останутся. А вот коренные швейцарцы закончатся. Ну, а у нас на МВ-радио вот что никогда, друзья мои, не закончится, так это ваши любимые хиты. Ловить в качестве доказательства Burning Me Martina на Минской волне.

0: Давай не ждать прогноз погоды от синоптиков, надо узнавать. Белгидромет тем более обещает нам типичную осеннюю романтику. Тепло, солнечно, ярко, лучисто. Вот послушайте доказательства. Переменная облачность по Беларуси без осадков. Ветер западный слабый, температура воздуха максимальная днем от плюс 14 по северу до плюс 22 все еще по югу. В Минске переменная облачность без осадков, ветер западный тоже слабый. Температура воздуха днем плюс 15, плюс 17, вечером 12-14. Ну, а свои плюсики счастья вы можете направлять нам в эфир, в наш эфирный чат по единому номеру Viber, Telegram 8029-1010-307. Есть также номер для смс-сообщений 9704. Вот сейчас вот соберу, по сусекам поскребу и все обязательно на 45-й минуте часа зачитаю.
1: Заряжаемся хитами. Ловим настроение дня. Не скучаем между делом. На МВ-радио.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Эфирный чат.
1: Итак, друзья, время ваших приветов и поздравлений, которые вы присылаете к нам на Viber Telegram 8029-1010-307. Вот что есть к этой минуте от Андрея. Поздравьте, пожалуйста, Юлю Умарову с долгожданным заслуженным отпуском. Пускай погода и настроение сопутствуют ей все эти денечки. Эх, Андрей, боюсь, что Юле сейчас хоть запередавайся приветов, она нас не услышит, потому что находится в местах отсюда очень отдаленных. Но чувствуется, знаете ли, в ваших строчках, что вы уже по ней даже успели соскучиться. Набирайтесь, давайте-ка, силы и терпения. Ждать на мое возвращение придется еще довольно долго. Ну и отличного вам дня. Здравствуйте, поздравляем нашего дорогого бухгалтера Татьяну Германовну Тихович с днем рождения. Без нее наш коллектив просто пропал бы. Желаем, чтобы отчетность всегда сходилась, мечты сбывались, а здоровье и счастье только множились. Отдельный привет отделу продаж, это все было от Ирины. А вы, отдел продаж, сильно-то не расслабляйтесь и не отвлекайтесь там от работы. Продавайте хорошенько, чтобы потом вот вашему бухгалтеру ненаглядному было радостнее считать вам зарплаты и насчитывать всякие премии. Именинницу, конечно же, мы от МВ Радио тоже поздравляем. Татьяна Германовна, будьте счастливы.
0: Эфирный чат.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
3: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
4: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 13 до 17 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 15.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, сколько дорог отремонтировали в Минской области и какой лифт появится в Дубае.
0: Новости.
1: Скорость разработки Евразийской хартии многополярности и многообразия соответствует ее целям. Об этом сообщил первый замминистра иностранных дел Беларуси Сергей Лукашевич. Он отметил, что форум объединяет страны перед угрозой терроризма. Замглавы ведомства подчеркнул, Беларусь является надежной площадкой для диалога между странами с разными культурами. Кроме того, в ноябре в столице нашей республики пройдет конференция, где продолжится обсуждение документа. Уровень террористической угрозы для Беларуси оценивается как низкий. Об этом заявил первый заместитель госсекретаря Совета Безопасности Александр Неверовский на полях контртеррористического форума. Он отметил, что эта тема остается актуальной для нашей республики. Среди новых угроз названы искусственный интеллект, беспилотники, криптовалюты и дистанционные вербовки. Представитель руководства Совета Безопасности подчеркнул, необходимо объединить усилия стран ШОС и СНГ для противодействия этим вызовам.
0: К новостям в мире.
1: Правительство Латвии продлило операцию «Оборотень» по борьбе с нелегальной миграцией. Об этом сообщили в Центре кризисного управления прибалтийской страны. Операция продлена до конца года. В ведомстве отмечают, что в последние две недели усилилось давление нелегальных мигрантов на границу. Также участились случаи похищения камер наблюдения. Стратегические цели операции остаются прежними. Власти Латвии планируют активнее использовать дроны и датчики для охраны границы. К новостям регионов. Более 3 миллионов квадратных метров дорожного покрытия отремонтировали в Минской области. Такими данными за 9 месяцев года поделились в ЖКХ Центрального региона. По данным организации, при ремонте дорог делают акцент на качестве покрытия в сельских населенных пунктах. Текущий ремонт выполнен на площади свыше 900 тысяч квадратных метров. Также проведены ремонты подсыпка гравийных дорог. И в завершение выпуска. Высочайший небоскреб в Дубае оборудуют уникальным лифтом. Речь идет о здании Бурдж-Азизи. Высота здания превышает 700 метров. Так, лифт совершит рекордный подъем в мире и преодолеет расстояние более 630 метров. Всего в башне установят порядка 60 лифтов и 15 эскалаторов. Скорость движения кабин достигнет 10 метров в секунду. Кроме того, система управления с искусственным интеллектом сократит время ожидания пассажиров на 60%.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 7 копеек, евро 3 рубля и 46 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Развитие событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ Радио. Между делом на Минской волне.
1: Между делом, друзья, Ким Кардашьян наняла 5 нянь для воспитания своих 4 детей. Вот такая вот математика. Сейчас у теледивы на дежурстве постоянно находится одна няня, а еще 4 работают по ротации. При этом Ким сама каждый день отвозит детей в школу, забирает их и обязательно ужинает вместе с ними. В общем, выгорание этим няням явно не светит. Нагрузка-то значительно меньше получается, правильно? Тем более, что Ким какую-то часть обязанностей еще и на себя взяла. Всем бы так. Но я, Ника Романова, обещаю, что попробую вам в ближайшем часе облегчить немного жизнь, ну и еще украсить ее прекрасным подарком от нашего партнера. Будет игра «Из песни слов не выкинешь» и возможность получить пару билетов на уникальную выставку «Небо-река». Не пропустите.
0: День пролетит незаметно. Между делом.

0: на Минской волне.
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячие?
2: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще?
3: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
4: Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
5: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
4: Не ври! Мам, ты где?
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
7: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Осень укутывает на МВ Радио.
1: А вы что там говорят, в осень укутались, что ли? Рано. У нас вон какое бабье лето. Раскутывайтесь давайте. Нам с вами еще на выставку Небряка надо успеть. Вы же слышали, да, что ее продлили до 8 ноября. Некогда укутанными дома сидеть, надо в свет выходить. Тем более, что она больше в Минске не повторится. Небряка – это уникальный мир в центре города, где на площади 2300 квадратов текут настоящие...

0: настоящие реки, играет живая музыка, а декорации завораживают масштабом. Посетители ждут более 20 интерактивных инсталляций, 7-метровая планета над водой, прогулка на лодках и просто сказочная атмосфера. Выставка проходит в Доме экспериментального искусства по адресу проспект Машерова, 15/1.
1: Из песни слов выкинешь.
0: У меня есть 2 билета на эту расчудесную выставку. Я знаю, что вы очень хотите, чтобы я именно вам их подарила. И не только, кстати, я об этом знаю, но и Филипп Киркоров. Будем слушать его песню «Просто подари». Фрагмент, в нем будет запикано одно слово. Ваша задача его понять, вспомнить, прислать мне на Viber Telegram 8029-1010-307. Или можно еще на номер для смс-сообщений 9704. Здесь вот как вашей душе угодно. Ну и сегодня моей душе угодно, чтобы победитель оказался 32-м по счету с правильным ответом. Вот задание.
1: Какого слова?

Ну и что он там просил подарить? А, кроме двух билетов на выставку «Небо-река», интересно, мне очень, вижу, ваши ответы уже полетели, преимущественно правильные. А, но самое главное, счастливчику оказаться 32-м по счету. Я пошла, в общем-то, этим заниматься, отсчетом самым. Ну а ваша задача еще попробовать успеть запрыгнуть в этот вагон. Вайбер, телеграм 8029 1010 307.

0: Океана не обещаю, а вот реки запросто, так как выставку «Небо река» продлили до 8 ноября. Кстати, это будет последний сезон в Минске, она больше не повторится. «Небо река» — это уникальный мир в центре города, где на площади 2300 квадратов текут настоящие реки, играет живая музыка, а декорации завораживают масштабом. Посетители ждут более 20 интерактивных инсталляций, 7-метровая планета над водой, прогулка на лодках и просто сказочная атмосфера. Выставка проходит в Доме экспериментального искусства по адресу проспект Машерова, 15/1.
1: С песни слов выкинешь.
0: Я обещала подарить вам 2 билета на эту выставку, ну а Филипп Киркоров просил чего-то другого. Оно было запикано во фрагменте его песни «Просто подари», ваша задача была это прислать мне. Ну и вы меня просто своими ответами, можно сказать, зацеловали, друзья, забросали поцелуями и правильно сделали.
1: Правильный ответ. Про...

0: по версии МВ Радио, богатым и богаче, как все принцы и короли, становится у нас Виктор. Даже я вот так скажу, двойной Виктор, потому что он подписан Виктор-Виктор. 5397, последние цифры номера. Возможно, Виктор Викторович, а может, просто так любит человек свое имя, почему бы и нет. Причем интересно еще, что у Виктора, судя по фотке на аватарке, с огромной выловленной рыбиной есть... хобби – это рыбалка, а значит, двойной Виктор уже вынашивает свой собственный план на выставку «Небо-река». Вот увидите там человека, друзья, с удочкой, знайте, это победитель с МВ-радио пришел, вот воспользовался своими билетами. Виктор, ну шутки в сторону, вот по-серьезному, я вас поздравляю, вам достаются два билета на эту уникальную выставку, обязательно ее посетите, потом нам расскажите, как все прошло. С вами в течение некоторого времени свяжется наш редактор и расскажет, как забрать билеты, как ими воспользоваться.
1: Из песни слов выкинешь.

0: на Минской волне.
1: Звук поставим.
2: Большой тур группы «Добро» в Белоруссии. 22 октября – Минск. 23 октября – Брест. 24 октября – Барановичи. 26 октября – Пинск. 27 октября – Могилев.
3: ООО «Первая продюсерская компания. Город Минск. Логойский тракт 22А. Плюс 375-29-660-01-38. 6+. Живой звук.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by. Осень. Шелест.

0: до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 14 до 18 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Неспиже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что намерены изменить в законодательстве и как жара может влиять на человека.
0: Новости.
1: Президент Беларуси провел телефонный разговор с лидером России. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили вопросы сотрудничества официальных Минска и Москвы. Также политики затронули ситуацию в мире и регионе. По итогам диалога президенты договорились провести личную встречу на полях предстоящего саммита СНГ. Мероприятие начнется завтра в Туркменистане. Среди прочего, Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с днем рождения. Систему борьбы с коррупцией намерены скорректировать в Беларуси. Такой информацией поделился генеральный прокурор Дмитрий Гора. Например, эксперты предлагают отменить правила ежегодной подачи декларации доходов и имущества со стороны государственных служащих. Вместо этого ответственный орган сможет постоянно отслеживать финансовое положение указанных лиц. Кроме того, законодатели намерены разрешить госслужащим принимать некоторые виды средств на счета в иностранных банках.
0: К новостям в мире.
1: США построят новую крупную верфь. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. По его словам, комплекс будет находиться в штате Мэриленд на восточном побережье страны. Американский лидер подчеркнул, что завод станет для государства крупнейшим в своем роде со времен Второй мировой войны. Верфь должна будет производить подводные лодки и беспилотники, а также их элементы. На строительство объекта направят как минимум 6,5 миллиардов долларов. Новостям регионов. Делегация Минобласполкома находится с рабочим визитом в Грузии. Представителей центрального региона возглавляет руководитель администрации Алексей Кушнаренко. Высокопоставленные чиновники прибыли в регион Кахетия и провели встречу с местными бизнесменами. Например, стороны обсудили возможности сотрудничества в сфере производства сельхозтоваров. Также речь шла об усилении отечественных поставок торфа и удобрений в Грузию. И в завершение выпуска. Высокая температура воздуха может способствовать набору веса. Так считает группа ученых из США. Они проводили эксперимент на животных. Исследователи подтвердили, что при жаре аппетит представителей фауны снижается. Вместе с тем, подопытные тратили меньше энергии на поддержание температуры своего тела. Эффект мог быть сильнее, чем последствия от подавления чувства аппетита. В итоге животные были более склонны к набору веса. Однако ученые подчеркивают, наличие аналогичного механизма у людей еще нужно доказать в новых исследованиях.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 7 копеек, евро 3 рубля и 46 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ-радио. Между делом на МВ-радио.
1: Между делом здесь я, Ника Романова. Всем привет, кто только что присоединился. И сегодня на календаре подсмотрела для нас День вежливых людей. И подумала, а ведь вежливость бывает здоровой и нет. Предлагаю разобраться в этом в рубрике «Здоровый интерес».
0: Здоровый интерес.
1: Вежливость – это не только красивое поведение, оно буквально полезно для здоровья. Но есть нюанс – она должна быть искренней, а не вымученной, иначе превращается в саморазрушение. Для начала есть 5 научных причин, чтобы быть вежливым. Во-первых, это снижает давление. Исследования показывают, что добрые слова и жесты снижают уровень кортизола и нормализуют давление. И у того, кто говорит, причем и у того, кто слушает. Кроме того, окситоцин, который вырабатывается при доброжелательном общении, поддерживает иммунную систему. Продлевает жизнь. Доказано, что люди с крепкими социальными связями живут дольше, а связи держатся на вежливости и уважении. Улучшает сон, ведь если день прошел без конфликтов и обид, засыпать проще. Но еще вежливость делает нас в целом счастливее. Когда ты вежлив, ты чувствуешь себя лучше. Это не быть хорошим для других, это скорее быть в порядке с самим собой. Но важное правило – не быть вежливым во вред себе. И вот как это проверить. Загибайте пальцы, если часто так поступаете. Соглашайтесь, когда хочется отказать. Терпите неудобства, чтобы не обидеть. Таким образом, вы себя предаете, и ничего хорошего из этого не выйдет. Настоящая здоровая вежливость не требует жертв. Извиняйтесь чаще, чем нужно. Боитесь испортить отношения. Если отношения держатся только на вашем терпении, это не отношения, а скорее односторонняя сделка. Еще один пункт против – устаете от людей быстрее, чем от работы. Потому что быть вежливым на пределе и вопреки – это тяжелый труд, а настоящая вежливость не выматывает. Вот и получается, что быть вежливым – это быть не только социально здоровым, но еще и прислушиваться к себе и учитывать свои интересы. Пусть вас вежливость переполняет, а не опустошает. Здорового вам отношения к себе и к жизни.

0: Вот так на улицу из офиса посмотришь, так как будто бы даже и не октябрь. У нас вон и в июне, можно сказать, в этом году такая погода была. Но только что желтой краски как-то побольше, да, на листьях появилось. Вот и все. Ну и такой прогноз от Белгидромета. Переменная облачность по Беларуси, без осадков, ветер западный слабый, температура воздуха максимальная днем от плюс 14 по северу до плюс 22 по югу. В Минске переменная облачность без осадков, ветер западный слабый, температура воздуха днем плюс 15, плюс 17, вечером 12-14. Ну а впереди у нас в эфире самый главный явный плюс. Конечно же, уникальная возможность передать привет своим родным или близким, ну или же с чем-то их поздравить. Соображайте, между прочим, 7 октября сегодня. Вайбер, Телеграм 8029-1010-307.
1: Музыка, новости и отличный настрой. Все, чтобы день прошел на ура. Подключаемся между делом на МВ.

0: МВ Радио. Эфирный чат.
1: Итак, священное время на МВ Радио. Это время ваших приветов и поздравлений. Вот что прилетело к этой минуте. Напомню, на всякий случай, координаты для связи остались прежними. Единый номер Viber, Telegram 8029 1010 307. Номер для СМС 9704. Есть у нас СМС-ка от абонента 8321. Жаль, что вы не подписались. Указывайте в следующий раз, как вас зовут, чтобы мы могли обращаться. Адрес на привет вам в ответ передавать. В общем, мы высказались тут в тему про вежливость, то, что я понимала в начале часа. Мнение такое, я думаю, что вежливость нужна всем и всегда, иначе как бы люди общались. Ну и сложно мне тут что-то вам возразить, а я и не буду. Главное в этом деле себя самого не обманывать, и чтобы всем было хорошо и приятно вместе находиться. Так, есть еще сообщение от Кристины, очень интересное, впервые, наверное, такое получаю, и вернее, передаю. Привет, Ника, МВ Радио, и вам тоже передаю привет сыну Артемке, который сейчас должен делать уроки, но 100% сидит в телефоне. Тёма, если ты меня слышишь, мама все видит и знает, а домашка ждет. Люблю тебя. Ох, Тёмка, вот ты и попался. Видит Бог, я не хотела, но твоя мама, видишь, не оставила другого выбора. Лучше ты ее послушай, а то она вот так вот хитро заходит, да, уже через радиостанцию, так и до президента дойдет, чтобы ты точно не мог от домашки своей отвертеться. Давай, мы в тебя верим, ты справишься. Тут до выходных вообще немного осталось, да. Знай, что мы с тобой, и мама твоя, Кристина, тоже. Кристин, вам большой привет, вы молодец, успехов вам больших. И сыну вашему тоже. Эфир.

0: на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
3: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
4: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
0: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
5: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. reklama@mvolna.by. Наши на Минской волне.

0: полдня позади, и я к этому времени уже сама не своя, не терпится, потому что узнать, что интересного произошло в мире, с этим совсем Артем Титов поможет разобраться.
1: Ника, привет всем слушателям. Мне кажется, что ты сама не своя, потому что ты просто не успела пообедать.
0: Это тоже. И поспать я еще сегодня опять не успела.
1: Ничего, когда рабочий день закончится, ты можешь прийти к любимой подушке, одеялу, кроватке и полностью компенсировать весь свой недосып. А пока предлагаю послушать о новостях.
0: Давай.
1: Вот скажи, какой твой любимый аромат духов?
0: А что ты вдруг этим заинтересовался?
1: Я хочу...
0: У меня день рождения еще не скоро.
1: Но готовиться надо заранее.
0: А, ну ладно, хорошо, засчитано. Слушай, если говорить про направления, наверное, такие, знаешь, гурманские, алкогольно-специевые, какие-то вот такие, понимаешь?
1: Ничего.
0: Тяжелый люкс такой, ниша вот это вот.
1: Да, вот это я уже понимаю, и мне кажется, что бюджет на такое не рассчитан. Но, почему я тебя спросил про духи? Потому что ты могла не подозревать, что открыть двух ученых очень помогли в производстве твоих любимых ароматов. И вот недавно этих двух ученых за их работы очень хорошо поощрили. Они получили Нобелевскую премию по химии. А что же открыли эти исследователи, я расскажу более подробно.
2: МВ Радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 14 до 18 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 16.
2: На Минской волне 15 часов. Новости.
1: Президент Беларуси посетит с рабочим визитом Туркменистан. Александр Лукашенко будет находиться в Центральноазиатской республике завтра и в пятницу. Политик примет участие в очередном заседании Совета глав государств СНГ. Мероприятие организуют в городе Аваза. В рамках события стороны обсудят более 15 различных вопросов. В частности, президент Беларуси выскажет позицию официального Минска по уровню взаимодействия участников сообщества. Также речь пойдет о возможностях развития содружества. Аграрии Беларуси собрали практически 2,5 миллиона тонн сахарной свеклы. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства. В ведомстве отмечают, что профильные организации обработали примерно половину от всех полей с культурой. Первое место в таком процессе удерживает Минская область. Хозяйства центрального региона обеспечивают почти 40% от республиканского урожая свеклы. Аналогичная ситуация. Ситуация складывается и в отношении картофеля.
2: К новостям в мире.
1: Сотни бомб времен Второй мировой войны обнаружили в Греции. Боевые снаряды нашли в городе Салоники во время работ по расширению местного порта. По словам специалистов, на дне гавани может находиться около 1000 опасных предметов. Их общий вес оценивают как минимум в 15 тысяч тонн. Администрация порта обратилась к правительству Греции за помощью в обследовании участка и безопасной ликвидации бомб. К новостям регионов. Делегация Минобласполкома находится с рабочим визитом в Грузии. Представителей центрального региона возглавляет руководитель администрации Алексей Кушнаренко. В рамках поездки уже удалось добиться ряда договоренностей. Например, аграрно-технический колледж Мариной Горки и одно из аналогичных учреждений грузинского региона Кахетия подписали соглашение о сотрудничестве. Документ призван поднять эффективность подготовки специалистов в обоих учреждениях. И в завершение выпуска стали известны лауреаты Нобелевской премии этого года по химии. Награду получили двое ученых из Франции и Японии. Их работы значительно облегчили получение определенных вариаций разных молекул. Это серьезно упростило производство многих соединений от ароматизаторов до лекарств. Церемония награждения исследователей пройдет в столице Швеции, Стокгольме, в декабре. Ученые разделят между собой премию в $1 000 000.
2: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 7 копеек, евро 3 рубля и 46 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
2: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: «Между делом» на МВ Радио.
1: «Между делом», друзья мои, у нас тут такие новости. Джим Керри тайно женился. Голливудский актер официально вступил в брак со своей давней возлюбленной Мин Ха. Свадьба прошла в обстановке строгой конфиденциальности. На торжестве не было папарацци, а супруги не стали раскрывать подробности церемонии и делиться личными кадрами с этого мероприятия. Ну и вообще, Керри на протяжении многих лет старается не афишировать свою личную жизнь. Но, как видите, у него это плохо получается. От МВ Радио не скроешься. Информация о таком радостном событии все-таки просочилась. В свои 64 года он снова счастлив, и мы за него тоже. Поэтому предлагаю поделиться сегодня любимыми фильмами с этим актером. У многих, я уверена, Джим Керри в первую очередь ассоциируется с «Маской». Честно скажу, когда этот фильм вышел на экраны в далеком 94 году, я была подростком, но не оценила всех его кривляний. Считаю, что есть в его фильмографии более интересные и глубокие картины, несмотря на то, что в большинстве своем они комедийные. Рассказывайте о ваших любимых. Какой бы фильм с Джимом Керри пересмотрели прямо сейчас, если бы была такая возможность? Вайбер, Телеграм 8029-1010-307, номер для СМС 9704.
0: Лучший нон-стоп вашего дня. «Между делом».

0: Знаешь, еще главное не бояться и делиться любимыми фильмами. Сегодня составляем подборку фильмов с Джимом Керри в главной роли.
1: Дневной сеанс.
0: Татьяна вот нам написала, что нравится ей «Тупой еще тупее» и «Эйс Вентура». Супер. Кстати, вот про «Эйс Вентуру» присоединяюсь. От Антона еще есть такое сообщение. Для меня Кэрри – это однозначно «Эйс Вентура». Помню, как в детстве кассету «До дыр» засматривал. Этот фильм можно разбирать на цитаты. До сих пор, когда дома кот начинает чудить, я подхожу к нему и говорю с интонацией Кэрри: «Эй, пушистый, ты что-то замышляешь?» Его мимика – это просто шедевр. Никто и никогда не сможет это повторить. Я, кстати, согласна с вами в этом плане, Антон. Вообще думаю, что после этого фильма половина владельцев домашних животных начали разговаривать со своими питомцами именно так. От Марины есть сообщение. Все знают Джима Керри как комика, но мой самый любимый фильм с ним – «Вечное сияние чистого разума». Какой же он там ранимый, трогательный и глубокий. Этот фильм заставляет плакать и переосмысливать отношения. Керри доказал, что он гениальный драматический актер, который может играть одними глазами без всяких ужимок. Вот знаете что? Как-то он мимо меня прошел. Не Джим Керри, а этот фильм. По вашему описанию, Марина, это вообще-то шедевр. Я подсмотрела, и рейтинг у него достаточно высокий, так что определенно заслуживает нашего с вами внимания. Я вот из того, что вспомнила, что мне еще нравилось, недавно пересмотрела шоу Трумана с ним, тоже очень интересное. Из жизни героя Керри, там с самого рождения его сделали телешоу, но вот о ему не сообщили. Вот так вот он очень поздно об этом узнал. Еще Гринч, посетитель Рождества, кстати, скоро будет актуальным, так как Новый год вообще не за горами. Ну и еще, вот слушайте, вы знали, что Джим Керри, оказывается, снимался не только в комедиях и драмах, но я нашла с ним еще и детектив «Роковое число 23» называется. В нем его герой увлеченно читает книгу, содержание которой кажется ему как две капли воды, похожим на историю собственной жизни. Но на последних страницах этого романа случится кое-что страшное и непоправимое, и герою предстоит постараться избежать этого в реальной жизни. Я не смотрела, рейтинг средний, но должно быть интересно посмотреть на Керри и в этом непривычном амплуа.
1: Дневной сеанс.

0: нравилось жить, надо слушать то, что нравится, и тех, кто нравится. И хорошо, что у нас на МВ Радио есть и того, и другого большой выбор. Мне, Нике Романовой, вот на этом уже пора попрощаться, но на смену придет «Как дома» шоу Вик Красовская и Владимир Николайчик. Желаю всем приятного продолжения и завершения этого дня. До завтра.
1: Пока.

0: категория 12+.
1: «Минская правда». Обзор свежего номера газеты. Все о ключевых событиях, резонансных заявлениях и главных темах недели в кратком изложении.
2: Здравствуйте! В эфире обзор «Минской правды». Свежий номер газеты уже в продаже. Президент Беларуси изучил новейшие отечественные разработки в военной сфере. На что обратил внимание глава государства, узнаете в специальной подборке. Во Франции продолжаются массовые протесты школьников. Кто может быть организатором этих акций, рассуждает Андрей Лазуткин. В Бразилии вскоре пройдет второй тур президентских выборов. Насколько серьезная политическая борьба разворачивается в стране, описывает Анастасия Кубарева. Белорусы исчерпали квоту на беспошлинный ввоз электромобилей. Как это может сказаться на цене зеленых машин, выяснил Владимир Орехов.
1: «Минская правда».
2: А еще в свежем номере газеты «Минская правда» спортивная страничка, кроссворды, игры разума, лунный календарь, слободневные карикатуры и многое другое. Приобретайте газету в киосках «Белдруг». Оформить электронную подписку можно на сайте Белпочты belpost.by.
1: Дерзкие заявления, скандалы и провокации, эксклюзивные материалы. То, что не оставит равнодушным. «Минская правда». Газета, которая нужна.

0: на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай.
5: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
6: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by. Выбираем любимое.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 16.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что намерены изменить в законах и сколько могут стоить алмазы.
0: Новости.
1: Правительство Беларуси возвращает пошлины на экспорт сжиженных углеводородных газов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Например, отечественные предприятия должны будут перечислять в бюджет почти 55 рублей за поставку тонны таких ресурсов другим странам. Изменения вступают в силу после официального опубликования документа. Потенциально решение правительства увеличит доходы государства за счет уплаты пошлин. Верхняя палата парламента Беларуси одобрила несколько законопроектов. Например, один из документов описывает корректировки в системе мелиорации земель. Так, субъектов экономики предлагают наказывать штрафами за невовлечение обработанных территорий в хозяйственный оборот в определенные сроки. Суммы могут достигать 2000 рублей. Еще один законопроект призван улучшить условия разведения рыб в нашей стране. Теперь потенциальные правовые акты должен одобрить президент Беларуси.
0: К новостям в мире.
1: Индия предложила новый вариант перемирия между Россией и Украиной. Официальный Нью-Дели призывает стороны конфликта пойти на три шага. В первую очередь речь идет о прекращении ударов по энергетической и критически важной инфраструктуре. Также Москва и Киев должны обеспечить бесперебойную поставку зерна и энергоносителей через Черное море. Кроме того, государствам следует отказаться от атак коммерческих морских судов. Власти России и Украины поблагодарили Индию за идеи разрешения конфликта. Новостям регионов. Аграрии Минской области собрали около 100 тысяч тонн зерна кукурузы. Такой информацией поделились в Минобл-исполкоме. В администрации отметили, что хозяйства центрального региона убирают культуру почти вдвое быстрее по сравнению с прошлым годом. В работах участвуют экипажи более чем 500 комбайнов. В общей сложности урожай зерна в Минской области приближается к отметке в 2,5 миллиона тонн. И в завершение выпуска. Житель США нашел в земле редкий алмаз. История развернулась в американском национальном парке «Кратер алмазов». Это единственное место в мире, где любой желающий может искать драгоценные камни. Мужчина просеивал грунт и наткнулся на минерал желтого цвета. Оказалось, что он весит около 6 каратов и обладает довольно редкой симметричной формой. Эксперты полагают, что американец сможет продать алмаз примерно за 250 тысяч долларов.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 7 копеек, евро 3 рубля и 46 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

Реклама. 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Категория 16+.
1: Обзор автоновостей, мысли и советы. Коротко и по делу. В программе «Автонавигатор». Прямо сейчас на МВ-радио.
0: Маршрут построен.
2: Прыгайте в тачку и давайте-ка проедемся по городам-спутникам Минска. Что там вообще происходит из того, что будет интересно нам здесь, в автонавигаторе? Ну, к примеру, в моем родном Жодино. Тут не только выдают самые вкусные закатки на всей планете, мама, привет, но и в общественном транспорте тоже есть приятные новости.
0: Автоновость.
2: До конца года город получит еще 4 электробуса. И тогда их станет аж 18. 18! Это по факту уже даже никакой не эксперимент, а полноценный флот. Пора инициатору идеи выдавать большую шляпу «Командор». В общем, началось все в 2023 году. В 2024 Жодино получил 14 электробусов, и они уже вовсю катаются по маршрутам. Это факт, я свидетель. А дополнительные машины понадобились лишь потому, что город растет. Новые микрорайоны, новые маршруты. Людям нужно ездить. Логично. Чтобы все это добро заряжалось, в Жодино построили 9 зарядных станций. 7 на базе автопарка 18 и 2 на автостанции. Ну, вроде бы пока что все по-взрослому. Ну а теперь самое интересное. Следующие на очереди — это Смолевичи и Ванипаль. Проект рассчитан на этот и следующий 2027 год. До конца же этого года на пригородные маршруты выйдут 5 электробусов. 3 будут ездить между Минском и Смолевичами, еще 2 между Минском и Ванипалем. И вот тут, кажется, важный момент. Эти электробусы не городские. Они сделаны именно для пригорода, и у них есть своя, скажем так, фишка. Сверхбыстрая зарядка. Между рейсами на то, чтобы залить энергию, уходит всего минут 10-15. То есть, грубо говоря, пока вы пьете кофе на остановке, автобус уже готов ехать дальше. Ну, почти. В Смолевичах хотят построить отдельную базу с ночными зарядками и станцией пантографного типа. Разместят ее на улице 50 лет Октября рядом с новой автостанцией.
0: Автонавигатор.
2: В общем, всего на маршруте Минск-Смолевичи к концу 27 года планируют 20 пригородных электробусов. Плюс сам город получит еще 4. Ну, для городских маршрутов. А теперь к Ванипалю. Там к концу 27 года хотят запустить 15 электробусов между Минском и городом. Еще 2 будут ездить по самому Ванипалю. И для них уже тоже определили площадку под базу, зарядками и всем необходимым. И вот что я думаю обо всем этом.
0: Личное мнение.
2: Это очень круто. У нас тут явный тренд на электротранспорт. И это нужно, а главное, правильно. И начинать именно с городов-спутников – это верный и логичный ход. Города растут, люди ездят в Минске обратно. Ну а тихий транспорт без выхлопа делает эту связку комфортной и чистой. Так что следим за этой тройкой. Жодино, Смолевичи и Ванипаль. Электричество приходит. Медленно, но уверенно.
0: Автонавигатор.
2: С вами был Женя Тихонов в рубрике «Автонавигатор». И берегите себя, заряжайтесь. В хорошем смысле.
0: Вы прибыли в точку назначения.
1: Автонавигатор на МВ-радио.

0: на «Минской волне».
1: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 16.
0: На Минской волне 17 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, сколько человек работает в сфере культуры Беларуси и что выяснили астрономы о нашей галактике.
0: Новости.
1: Президенту Беларуси продемонстрировали новый отечественный беспилотник. Речь идет об ударном турбореактивном дроне. Он может летать со скоростью до 400 км в час и поражать цели на расстоянии до 50 км. Также на базе аппарата создают другую машину для перехвата беспилотников. Александр Лукашенко отметил, что такие разработки довольно интересны отечественным вооруженным силам. Вместе с тем политик подчеркнул, производство новых дронов не должно требовать слишком большого количества ресурсов. Более 50 тысяч человек трудятся в сфере культуры Беларуси. Об этом рассказали в Министерстве культуры. Как отметили в ведомстве, 3/4 от всех специалистов являются женщинами. Большинство работников обладают высшим или средним специальным образованием. Представитель госрегулятора также сообщила, ежегодно отечественные организации культуры принимают около 1500 молодых специалистов.
0: Новостям в мире.
1: Масштабная забастовка пройдет в Испании. Организаторами акции выступают профсоюзы страны. Они призовут людей не выходить на свои рабочие места в течение суток, примерно через месяц. Таким образом, структуры желают показать недовольство испанцев развивающимся кризисом жилья. Напомню, жители страны требуют от правительства снизить стоимость аренды домов и квартир. Местный парламент отклонил предложенные правительством меры. Потому официальный Мадрид объявил досрочные выборы в орган. Новостям регионов. Ограничения на посещение лесов действуют почти во всей Минской области. Меры не затронули только 3 района – Борисовский, Крупский и Смолевичский. Местные зеленые массивы открыты для любых посещений. В леса остальных регионов нельзя заезжать на механическом транспорте и разводить там костры. За нарушение правил грозят крупные штрафы. В отдельных случаях возможно наступление уголовной ответственности. И в завершение выпуска. Наша галактика довольно хорошо подходит для появления жизни. Так считает международная группа ученых. Они оценили, насколько долго потенциально обитаемые планеты Вселенной могут избегать разрушительных космических явлений. Исследователи пришли к выводу, что наиболее спокойная обстановка складывается в звездных скоплениях промежуточной массы. Млечный путь можно поставить довольно близко к такой характеристике. Вместе с тем, ученые подчеркивают, их работа не подтверждает наличие жизни на других планетах нашей галактики.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 7 копеек, евро 3 рубля и 46 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: информационная служба «Радио Минская волна».

0: 97.4 FM.
1: Ну что, можно сказать доброе утро тебе? Да нет,
2: доброе.
1: Конечно, нет. Тебе можно сказать прямо-таки... Красовская у нас, Вика, работает, еще раз работает и снова работает. Слушай, когда ты отдыхаешь?
2: А я тот человек, который, знаешь, проснулся, побежал и еще никак не может остановиться. Но сейчас...
1: Все, стой.
2: Обещаю, буду просто сидеть в эфире, что-то рассказывать, о чем-то с тобой говорить.
1: Как у нас же столько интересного сегодня?
2: Ну, сегодня вообще день прекрасный. Знаешь, почему?
1: Давай.
2: Да, потому что мы разыграем вкусный подарок.
1: Это первое.
2: Ок-пирог. Когда ты говоришь про еду, настроение автоматически поднимается.
1: Конечно.
2: Плюс у нас есть зрелище, а мы его получим в мире иллюзий.
1: И третье, у нас есть разговор, правильно?
2: Ну, безусловно. Ну вот. Сегодня тема такая, знаешь, философско-щепетильно-отношенческая.
1: Так,
2: пусть будет так.
1: Все, не раскрывай больше, пожалуйста. Мы уже и так слишком много раскрыли для наших слушателей. А чтобы был сюрприз?
2: Я предлагаю так. Если вы не разбираетесь в языках любви... Рекомендую это сделать. Нет, не об этом сейчас речь. Это совершенно другие техники, которые я изучала на другой планете, как женщина. А ты произошел от обезьяны.
1: Спасибо, я с Марса, ты с Венеры, я это знаю точно, да.
2: В общем, друзья, обсуждаем сегодня много мужчин, это именно оттуда.
1: Так, вы гупи маленькие.
2: Друзья, оставайтесь вместе с нами, как дома шоу, 3 часа проведем вместе, подарки раздадим.
1: Шутим, еще раз, конечно.
2: И привет и поздравления тоже пишите в Вайбер, Телеграм.
1: Напомню, 8029-1010-307. А вдруг у кого-то, например, вот эта вот ватерлиния сегодняшняя, да, фарватер, который хотелось бы просто всем рассказать, а мы сможем это сделать? Mm-hmm. Правильно?
2: Обязательно.
1: Все, сейчас хорошая музыка, и да, очень скоро вернемся.
0: Как дома шоу на МВ-радио. Наши на Минской волне.

0: Минская волна. Перепелка.
1: Ну что, вечер радует нас прекрасной погодой, солнце светит, немного грустно от того, что тепло все равно уходит.
2: Да.
1: Осень, вот уже еще чуть-чуть, и мы будем надевать куртки еще теплее.
2: А некоторые, понимаете ли, даже расстраивают из-за того, что они сейчас где-то на теплом море.
1: Да.
2: А мы с тобой здесь в студии.

0: актуальных эффектов, волшебных моментов. Мир иллюзий приглашает вас. В общем, место обещает стать беспрецедентным приключением, которое удивит и порадует посетителей любого возраста.
1: Ну, а я могу сказать о том, что прямо сейчас я договорился вновь с новым искусственным интеллектом. Новенький, вот как Чек. Его так зовут.
0: Чек.
1: Чек.
0: Чек.
1: Чек.
0: Фу.
1: Нет, подожди, не фу, подожди, мы еще не включили твое, не уходи, пожалуйста. Это я зову сейчас искусственный интеллект. Значит, все очень просто на самом деле, да, игра-перепелка заключается в следующем. Берем какую-то композицию, точнее не мы, а искусственный интеллект. Не трогает текст, только изменяет музыкальное составляющее. Ваша задача узнать, кто исполнял в оригинале эту композицию и, конечно же, как она называется. После этого нужно написать в Viber или Telegram по номеру 8029-1010-307 ваше сообщение. А победное будет у нас сегодня?
0: Седьмое.
1: Седьмое. Здорово. Ну, тогда я могу сказать о том, что мы уже готовы и можем уже включать.
0: Поехали.
1: Давай. Давай.

0: классическая поп-музыка.
1: Ой, какая версия великолепная, оригинальная. Присылайте ваши ответы. 10-10-307, Вайбер и Телеграм. На кону билет в мир иллюзий. Побеждает седьмое сообщение.
2: Весело и шумно, как дома. Реклама на Минской волне. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечном, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца октября. Звоните 5100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Володя, признавайся.
1: Да, давай.
0: Вот каждый раз, когда ты слышишь песню от искусственного интеллекта, у тебя бывает чувство, что он лучше сделал, чем оригинал?
1: Ты знаешь что? 50 на 50. Иногда бывает так, что просто, ну, не оторвешься. Действительно, версия получается шикарная. А иногда мне кажется, что он просто-напросто решил показать, что не очень хорошо относится к этой песне.
0: Да, кстати, искусственный интеллект тоже имеет свое, так скажем, нутро.
1: Вот.
0: И чувство стиля и вкуса у нас у каждого разное.
1: Так же, как и у каждого искусственного интеллекта.
0: Потому что мы выросли в разных условиях и вдохновлялись чем-то своим. Вот он, непонятно, где вырос, какие пиксели там на него смотрели.
1: Кто его вырастил?
0: Да, какие детские травмы он получил.
1: Вот именно. И почему он постоянно собирает, забирает у нас один, понимаешь, кусочек шоколада. Почему?
0: Ну, я считаю, что надо делиться, не надо быть жадными. Вот он сделал свою работу, давай ее послушаем, и потом уже шоколад, а точнее билет в мир иллюзий отдадим победителю.
1: Хорошо, давай. Перепел.

0: но из ряда вон выходящее. На самом деле, я могу тебе сказать, здесь и сейчас он сделал очень интересную композицию. Причем, когда наши слушатели услышат оригинал, а многие ответили правильно.
1: Угу. Секундочка. Все практически.
0: Да, секундочка занудства. Практически все и знают, кто это исполняет. Но думаю, что оригинал поможет сейчас всем точно узнать этого исполнителя.
2: Оригинал.

0: меня даже, знаешь, такая вот родилась идея, что вот оригинал это Мона Лиза, да? А наш чек сделал из Лего Мона Лизу,
1: ну,
0: правильно?
1: Ну, пусть будет так, ну, но примерно. Я согласна, но я хочу вот реверанс сделать этому исполнителю. К сожалению, он его не увидит и не услышит, но есть такой опрос в ТикТоке, спрашивают у слушателей, у зрителей, вот если бы была одна песня, которую вы смогли бы слушать всю жизнь, да? Какую так бы вы репитом, оставили? Да? Какую бы вы оставили? И очень часто попадается песня этого исполнителя Мурата Насырова, правда, не эта композиция, а «Я это ты,
0: я». Да.
1: Много эта песня звучит именно вот в топе 100 песен от людей, поэтому я считаю, это уже достойно аплодисментов, что этот исполнитель появился в нашем эфире, его переделал искусственный интеллект, поэтому браво.
0: Да, я могу сказать сейчас браво победителю. Давай, я готовлю говорить браво, а ты называешь победителя.
1: Любовь. Последние цифры номера 9780.
0: Браво!
1: Любовь, вы отправляетесь в мир иллюзий. Там есть локация в стиле «Алиса в стране чудес». 20 разнообразных фотозон и интерактивных лабиринтов, где посетители окунутся в удивительный мир визуальных эффектов. Это место обещает стать беспрецедентным приключением, которое удивит и порадует посетителей любого возраста.
0: Ну, а мы не уходим от искусственного интеллекта. Могу тебе сказать о том, что там практически на окраинах Европы что-то интересное произошло с искусственным интеллектом, и мы об этом расскажем.
2: Весело и шумно, как дома. Слушаем наше на МВ Радио.

еще только влезала с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживала. Но время отпустит, уже проходило, уже забывала.

0: Так, Вик, ну что, у нас на самом деле эта неделя проходит под флагом искусственного интеллекта.
1: Это хорошо или плохо?
0: А вчера я тебе доказывал, что это плохо, сегодня я подтвержу это.
1: Ну давай.
0: Давай, вот расскажу тебе следующее. Значит, все кричат о том, что искусственный интеллект отберет у людей работу, а в Албании нашли идеальный компромисс. И там искусственный интеллект начал подменять чиновников, которые сели в тюрьму. Мэр Тираны, да, вот, опубликовал в соцсетях обращение, которое полностью сгенерировано нейросетью.
1: Подожди, Володя, то есть мэр сидит под арестом по делу о коррупции, отмывании денег, но его цифровой аватар в синем костюме бодро вещает на фоне флага. И что же это за киборг на госслужбе пообещал электорату своему?
0: Так вот, самое святое, Вика, бесплатные школьные обеды.
1: Вау.
0: Да, для всех учеников столицы. Причем цифровой двойник прямо так и сказал. Ну, заявление. Я сдержу это обещание даже из камеры, в которой меня заперли. Самое прекрасное то, что увольнять его никто не собирается. Вот в чем дело. Конституционный суд отменил досрочные выборы. Так что парень формально правит из городского СИЗО.
1: Ну вот какая трогательная забота о детях и человека, которого обвиняют в хищении миллиона евро из городского бюджета. Ну вот зачем, знаешь, слушай, ходить там на допрос, если можно отправить вместо себя просто аватара. Уважаемый прокурор, мой и-двойник вину не признает, а я пошел на обед.
0: Да, да, да. Но что самое интересное, в Албании вообще пионеры киберполитики. Год назад, мы тоже об этом рассказывали, значит, премьер-министр презентовал нового в мире виртуального и министра по борьбе с коррупцией по имени Диэла. Значит, нейросеть должна была проверять за госзакупки. Ирония судьбы в том, что проект, ну, моментально обернулся скандалом. Создатели просто украли внешность и голос реальной девчонки. Да, представляешь? И сделали из нее аватар без разрешения. Так что даже виртуально борец со взяткой умудрились обвинить в нарушении закона.
1: Ну, потрясающе. Албанская коррупция настолько сильна, что заражает даже программный код. И представляю, как этот и-министр через месяц работы начал требовать себе взятку в биткоинах на обновление серверов и покупку новой видеокарты. А, кстати, этим же тоже можно обучить и аватаров, чтобы они действовали как, ну, вот такие...
0: Ну, представляешь, какая у них там школа, да, программистов? Но вот самое главное, что, ну, могу тебе сказать только одно. Главное, чтобы вот, как говорится, суп был... Ну, не иишным, который пообещала ИИ.
1: Ну, школьников жалко.
0: Ну, да ладно, ну все.
1: Ну, в Албании, ну, поедят.
0: Поедят.
1: Да, нормально там все будет.
0: Конечно.
1: Ну, а у нас все великолепно, друзья. Ждем в студии Яну Довбенко вместе с новостями. Мы же вернемся, расскажем, есть ли пробки в любимой столице.
0: Оставайтесь с нами.
2: Как дома шоу на МВ-радио. Реклама. Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка от банков-партнеров. При покупке шин в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца октября. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Звук поставим.
4: Большой тур группы «Добро» в Беларуси. 22 октября – Минск. 23 октября – Брест. 24 октября – Барановичи. 26 октября – Пинск. 27 октября – Могилев.
5: ООО «Первая продюсерская компания. Город Минск. Логойский тракт 22А. Плюс 375-29-660-01-38. 6+. Живой звук.
6: В чем сила, брат? Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее. Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
7: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от «Минской правды». Заходи и выбирай на pravdashop.by.
8: Истина в «Минской правде».
9: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
10: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
11: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 15.
0: На Минской волне 18 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, на что изменили цены в Беларуси и как ученые предлагают заряжать электробусы.
0: Новости.
1: Состоялась встреча министров иностранных дел Беларуси и Туркменистана. Мероприятие прошло на территории Центральноазиатского государства. Главы ведомств обсудили пути развития сотрудничества между своими странами. Например, официальный Минск заинтересован в использовании портов Ашхабада и создании комплексов для транзита отечественных товаров. Также речь шла о возобновлении авиасообщения между столицами Беларуси и Туркменистана. Власти Беларуси установили цены на некоторые виды сельхозпродукции. Соответствующее постановление приняло Министерство сельского хозяйства. Например, документ касается тех партий сахарной свеклы, что закупают для нужд государства. Так, за поставку тонны корнеплодов достойного качества компаниям будут доплачивать около 110 рублей. Кроме того, правительство немного снизило закупочную стоимость яблок нового урожая.
0: К новостям в мире.
1: Венгрия сняла вето на проведение переговоров Евросоюза с Украиной и Молдовой. Об этом пишет крупное европейское информагентство Рапортер. По информации журналистов, официальный Будапешт теперь согласен с началом еще одного этапа обсуждений о вступлении Киева и Кишинева в сообщество. Таким образом, Брюссель может назначить партнерам даты переговоров. Стороны будут обсуждать экономические реформы на Украине и Молдове. К новостям регионов. Состоялось заседание специальной призывной комиссии Дзержинского района. Представители разных структур определяли готовность ряда молодых людей к срочной службе. Например, специалисты подтвердили уровень здоровья потенциальных новобранцев. В итоге повестки вручили десяткам парней. Они будут получать воинские специальности в разных подразделениях, в том числе элитных. Отправка военнообязанных на места службы будет проходить в конце этого и начале следующего месяца. И в завершение выпуска. Новую технологию беспроводной зарядки электробусов готовится испытать в Швейцарии. Метод основан на применении особых шин. В них находится устройство для приема электричества из участков дорожного полотна. Последние должны быть заранее подключены к энергетической сети и также иметь аналогичные элементы. Первые испытания системы должны стартовать в 2028 году. В случае успешных результатов технологию намерены внедрять в ряде локаций, например, аэропортах.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 7 копеек, евро 3 рубля и 46 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Как дома шоу на МВ Радио. Обстановка на дорогах.
2: Володя, мы с тобой автомобилисты со стажем.
3: Точно.
2: Даже с очень большим. Mm-hmm. Кто-то ездит на велосипеде, кто-то на мопеде, кто-то на мотоцикле.
3: Ну, кто-то на моноколесе.
2: И такое у нас есть. Да. Опыт большой, но есть большие минусы у тех, кто едет сейчас за рулем.
3: Ну, ты говоришь про пробки?
2: Именно. 7 баллов. 7 баллов говорит нам сервис Яндекс. Мы, как всегда, повторяем и доказываем, что можно где-то объехать.
3: Не все так плохо, да.
2: Да, мы всех вас поддерживаем, ну, потому что, да, когда за рулем, ты хочешь быстро в любую точку добраться, но не получится это сделать на улице Ванеева и Партизанском проспекте. Там недалеко произошло пересечение ДТП, образовался серьезнейший затор. По возможности объезжайте данный участок дороги. И на Свердлова небольшая пробка, Мясникова в том числе. Несколько ДТП на улице Льва Толстого я вижу. На Могилевскую и в сторону Института культуры тоже тяжеловато будет выехать. Центр города — это Ленина, проспект Независимости, Первомайская, проспект Вашерова. Далее едем тоже везде-везде серьезные пробки. На Киселева прям в двух направлениях стоят автомобили. Ну и из ДТП таких основных, которые крупные, я еще увидела, да, это в районе Сурганова, недалеко от пересечения с улицей Якуба Колоса.
3: Ну, а я могу сказать о том, что у нас кольцевая тоже в некоторых местах прям пульсирует, как вена. Начиная вот с Долгиновского тракта, это внешняя кольцевая, до Притыцкого, вся в красном цвете по причине двух ДТП. И, к сожалению, дальше уже идет вниз, я говорю про кольцевую, которая уже также внешняя, от проспект Дзержинского, да. Здесь ДТП на Казинца, вот пересечение, выезд на внешнюю кольцевую и уже на внутреннюю кольцевую тоже ДТП. Ну и, конечно, Игуменский тракт. Там, начиная и внутренняя, и внешняя кольцевая, отмечено все в красных цветах. Ну а зеленое — все остальное, поэтому я думаю, что, может быть, вам получится и прорваться по кольцевой.
2: Ну, а у нас получится приготовить что-то к этому ужину.
3: О, да.
2: Будет сегодня десерт. Я решила, что в среду не будем утяжелять этот вечер чем-то странным.
3: Что мяса не будет?
2: Мяса не будет, не надо грустить. Даже будет что-то ППшное, но очень вкусное.
3: Оставайтесь с нами, скоро узнаем это.
1: Обстановка на дорогах. Наши на Минской волне.

0: МВ-радио. Вкусно и ароматно, как дома.
1: Ну так, расскажу следующее. Во-первых, конечно же, Вика уже обрадовала всех тех, кто не ушел с нашей волны, что сегодня что-то такое десертное будет, да?
2: Именно, Володя, я решила приготовить то, что не всегда любят мужчины. Но я знаю мужчин-сладкоежек, которые иногда едят сахара больше просто, чем требует норма.
1: Раскусила. Даже если нет мяса, давай мне сладкое. Я согласен. Но перед этим я могу сказать о том, что все-таки что-то вы выиграете. А самое главное, это, конечно же, ок-пирог, потому что я его уже пробовал, а вам предстоит выиграть его, потому что это более 30 видов пирогов, приготовленных с душой и заботой, из натуральных ингредиентов. Сытные, горячие и очень вкусные наши пироги нравятся каждому. Действует быстрая доставка и самовывоз в Минске на Рыбалку 26. Заказывайте вкуснейшие пироги по номеру +375 29 956 05 22, а также на okpirog.by.
2: Итак, я знаю, что к вечеру среды у многих просыпается неопределенное, очень это... странное желание съесть что-нибудь сладенькое.
1: Вот правда, это, чистая правда. Закрываешь холодильник.
2: Не хочется вот эту котлету, вот, да?
1: А сверху смотришь, нычечка за начечка.
2: Шоколадка.
1: Ага.
2: И никто и не съел. А вот для того, чтобы себя сдержать и не съесть эту лишнюю шоколадку...
1: Не начинай.
2: Записывайте рецепт идеального шоколадного ПП-пудинга.
1: Вот, давай.
2: Я решила, что сегодня мы его будем готовить. Напоминаю правила игры. Я читаю рецепт, а точнее ингредиенты, которые входят в его состав. Добавляю, как всегда, что-то лишнее.
1: Есть
2: напоминаю,
1: такое?
2: ПП-пудинг – это особенность. Вы догадываетесь и присылайте ответы либо в Viber, либо Telegram по номеру 8029-1010-307.
1: Побеждает. Седьмое, конечно, сообщение седьмое, так что будете готовы. А нет, а мы уже готовы.
2: Я всегда готова.
1: Все, надеваем перчаточки и поехали.
0: Что не так у шефа?
2: Для приготовления ПП-пудинга шоколадного нам понадобится молоко, кукурузный крахмал, картофельный крахмал, какао-порошок, сахар.

0: и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: 97,4 FM.
1: Да, ты знаешь, запутало. Я напомню нашим слушателям о том, что в нашей всеми любимой передаче
0: «Что не так у шефа?»
1: Вика сегодня прям-таки блеснула запутками.
2: Вот а я знаю, вот. Почему я блеснула. Ну-ка. Я общаюсь с людьми, которые следят за своим питанием. И хочу этого или нет, я погружаюсь в этот мир КБЖУ.
1: Я вам расскажу. Она и меня пытается перевести на это питание или пытание. Я не знаю, как это назвать.
2: Я иногда смотрю, сколько жиров, белков, углеводов в составе любого блюда, которое я покупаю на полке в магазине.
1: Но... И что? И там все правда пишут?
2: Абсолютно, Сергей, конечно. Ну ты вот что, у нас в Беларуси с этим очень все серьезно. Но не про это пойдет речь, потому Давай. Что сегодня среда, а это день, когда многие начинают срываться. Начиная с понедельника.
1: Как ты права? Вообще просто.
2: Я знаю, как это происходит, потому что я 100 раз так делала.
1: Прям просто.
2: Если в понедельник и вторник ты сможешь продержаться, там без шоколада, без каких-то булочек, без вкусняшек, то уже к среде вот у тебя организм начинает стрессовать.
1: Да. Или сахар, или мясо.
2: Что-то из этого. Фастфуд, пицца, все что угодно.
1: Молчи.
2: Поэтому я решила приготовить ппшный шоколадный пудинг, чтобы немножко вот эту сбить охоту, съесть что-то вредное. А шоколадный пудинг вы сможете с легкостью повторить у себя дома, побаловать свои вкусовые рецепторы, и при этом ваши бока останутся на месте. Они не будут расти.
1: Ну ладно, давай расскажем, что это такое на самом деле.
2: Ну, в общем, как всегда, я назвала классические ингредиенты. Это молоко, кукурузный крахмал, какао-порошок, кокосовую стружку, немного сахара добавила, вас запутала.
1: Вот, вот, 10%, опять же, минутка занудства, 10% повелись на этот сахар.
2: А ничего страшного, если там немного будет.
1: Да, 5% повелись на стружку. Представляешь?
2: Да, и такое
1: есть. Я знал, что она входит туда. Даже я, человек, который...
2: Где ты, а где ПП?
1: Вот, я об этом же. Я только их пробую, я их не готовлю. Понимаешь, в чем дело?
2: Ну, я добавила картофельный крахмал. И действительно, он не входит в классический состав, потому что он является, но не главным ингредиентом. И вообще ингредиентом, который нельзя добавлять.
1: Да, абсолютно верно.
2: Ну, были у нас правильные и неправильные ответы, но 7-й сообщение нашел Володя.
1: Нашел, да, абсолютно верно. Сергей, человек, наверное, который вот всю жизнь готовил десерты. 5462 это последние 4 цифры его номера телефона. Сергей, я вас поздравляю. У вас на самом деле появилась возможность не только вот самому готовить, а попробовать, как другие готовят. Потому что ок-пирог — это более 30 видов пирогов, приготовленные с душой и заботой. Из натуральных ингредиентов. Сытные, горячие и очень вкусные наши пироги понравятся каждому. Можно заказать на okpirog.by.
2: Мы вас поздравляем, желаем всем приятного аппетита, кто на Минской волне проводит этот вечер. Ну а мы с Володей чуть позже вернемся и расскажем, что за кризис начался в ФБР США.
1: Да, да, еще раз да.
0: Вкусно и ароматно, как дома.

0: Итак, ну что ж, через океан шагнем, Вик. И ты знаешь что? Если вот ты чувствуешь, что за тобой сегодня целый день кто-то следил, можешь расслабиться. На самом деле, оказывается, следить просто некому, потому что ФБР в США начался жесткий кадровый кризис. В отделах контрразведки некому ловить шпионов.
1: Подожди, Володя, как-то некому. А как же все эти голливудские фильмы, где суровые агенты в черных костюмах и очках выпрыгивают из каждого куста? Куда они все делись?
0: Переквалифицировались, представляешь? Да, вот так вот просто взяли и исчезли. 56 региональных управлений ФБР сейчас заняты всего лишь половина должностей. То есть, ну вот, в некоторых отделах штатов сократились вдвое. А все потому, что агентов массово послали с охоты на тайных агентов, а отправили бороться с обычной преступностью и нелегальной иммиграцией.
1: То есть вместо того, чтобы распутывать сложные международные заговоры и шифровки, элита американских спецслужб теперь выезжает на вызовы в стиле «Помогите, у меня угнали велосипед!» или «Сосед слишком громко слушает музыку». Какой карьерный взлет до агента Малдера.
0: Да-да-да, представь картину. Сидит какой-нибудь глубоко закаспирированный шпион, подготовил секретные документы, ждет, когда его раскроют, а к нему, так знаешь, никто не идет. Он уже сам звонит в ФБР и говорит: «Алло, я тут секреты продаю или нет?» А на том конце говорят: «Извините, все агенты ушли патрулировать Бронкс. Звоните в следующем году».
1: Да уж, разрушили парням всю романтику шпионских романов. Никаких тебе скрытых камер и подслушивающих устройств в зонтиках. Только бумажные волокиты и дефицит кадров. Интересно, а они теперь резюме на обычных сайтах по поиску будут размещать?
0: Ну, могу тебе сказать только одно. Главное, чтобы в графе «обязанность» не написали «умею работать за двоих», потому что напарника сократили.
1: Ну, в общем, нет у них не с кем работать, некому работать. А я считаю, что это
0: беда.
1: Такая тенденция в Америке. А про кого они фильмы будут снимать?
0: А я даже не знаю. Наверное, 1-0 уберут и просто будет
1: 0-7. В общем, друзья, мы останавливаться не планируем. Ждем в студии Артема Титова вместе с новостями. В следующий час тоже будем общаться, будем разбираться в языках любви.
0: О, да!
1: Будет точно интересно. Это «Как дома» шоу Володи Николаевича.
0: И Вика Красовская. Оставайтесь с нами.
2: Легко и спокойно, как дома.

0: на «Минской волне». Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря» круглый год. Ежедневно, кроме понедельника. Ташкентская, 40, 029 507 44.
1: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама собака mvolna.by. Слушаем наше на МВ Радио.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 12 до 17 градусов по Цельсию. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 14.
0: На Минской волне 19 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, как Беларусь готовится к холодному периоду и как часто можно выигрывать в лотерею.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил коллектив и ветеранов холдинга «Белресурсы» с 30-летием со дня основания организации. Глава государства уверен, что компания стала важным и многопрофильным элементом экономики нашей страны. Александр Лукашенко также отметил, что объединение участвует в продвижении интересов Беларуси в других странах. Политик рассчитывает, что холдинг будет и дальше работать на благо республики. Президент пожелал всем причастным к празднику здоровья, счастья и успехов в труде. Ведомство Беларуси готовится к наступлению холодного периода. Об этом заявили в Министерстве транспорта. Например, ответственные предприятия отремонтировали и подготовили к работе почти весь парк спецтехники. Также организации активно создают запасы песко-соляной смеси и других подобных материалов. В общей сложности компании заготовили около половины от необходимого объема ресурсов.
0: К новостям в мире.
1: Литва ужесточает правила предоставления временной защиты украинцам. Соответствующее решение приняло правительство Прибалтийской республики. Новшество касается тех граждан Украины, кто не прошел срочную службу в вооруженных силах своей страны. Они должны предоставлять документ об освобождении от воинской повинности или ее прохождении. В противном случае Литва не будет предоставлять таким людям временную защиту и статус беженцев. К новостям регионов. Житель Минской области выращивал у себя дома коноплю. Правоохранители выяснили, что один мужчина обустроил в частном здании помещение для культивации наркосодержащего растения. При обыске у человека изъяли оборудование для запрещенной деятельности и более 400 граммов готовой к употреблению марихуаны. По факту инцидента стражи закона открыли уголовное дело. Мужчине может грозить крупный штраф и длительное лишение свободы. И в завершение выпуска. Житель США выиграл в лотерею 50 раз подряд. История развернулась в штате Южная Каролина. Местный житель решил купить десятки квитков с одной и той же числовой комбинацией. Оказалось, что такое сочетание было выигрышным, и все билеты принесли своему владельцу по $5000. Соответственно, общий выигрыш мужчины составил $250000. Вместе с тем, герой ситуации признался, что вряд ли будет использовать такую схему в будущем.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 3 рубля 7 копеек, евро 3 рубля и 46 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 59 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: 97.4 FM.
1: Ну что, на часах 19.10 у микрофона Вика Красовская и Володь Николайчик.
2: Я тут рядышком, да. Ну что, давай в ближайшее время вот проведем вместе и поговорим. Поговорим о том, что же всех интересует. Я говорю сейчас, почему мы не понимаем намеки друг друга. Ну, то есть вот это вот слова любви.
1: Мы сегодня вообще эту тему поднимем, потому давай. Что и 5 языков любви существует. Это вечная классика, конфликт. Существует без этого никак. Есть. И мы разбираемся, почему мы не догоняем намеки друг друга.
2: Ну, потому что мужчина и женщина изначально запрограммированы по-разному. Моя позиция вот проста. Мы, мужчины, вот любим делами, понимаешь? Угу. Вот прийти и сказать, вот этот ключ я сломал, чтобы там, ну, когда чинил, например, что-нибудь из техники, да, и тебе скажут, какой ты молодец, да?
1: Но понимаешь, в чем дело? Мужчина, да, ты сделал, поменял резину, привез продукты,
2: да.
1: Починил кран.
2: А я о чем?
1: Это мужские слова «я тебя люблю». Это на мужском «я тебя люблю», да? А женщина, понимаешь, немножко по-другому и закладывает смысл совершенно разный в то или другое. И намек вроде того, что что-то ты давно не говорил мне комплиментов, это не каприз, это голод по одобрению. И без слов поддержки любые поступки кажутся механическими, как будто ты просто выполняешь функцию сожителя, а не любишь в полной мере. То есть женщинам недостаточно, как бы это жестко сейчас ни звучало.
2: Ну давай.
1: Закрыть вот эти какие-то вопросы, да, финансовые. Да. Бытовые.
2: А, то есть вот это вот, простите, перебью. А, деньги в тумбочке возьмешь, значит, это, да, вот это вот.
1: Это приятно, безусловно.
2: Но это не то.
1: Нет, это не то. Нужно как-то вот вносить и романтику, и какие-то слова.
2: Хорошо. Твое мнение я услышал. Мое мнение ты услышала?
1: Угу.
2: Ну, значит, давай тогда спросим наших слушателей. Вот Viber, Telegram 8029-1010-307. И как раз-таки мы хотели бы узнать у вас, как вы показываете свое отношение к своей половинке? Какой любовью? Может, это техническая любовь, да? Может быть, наоборот, какая-то такая неземная любовь.
1: Вот я хочу прочитать сообщение от Ольги. Может, это кого-то вдохновит тоже.
2: Ну-ка, давай.
1: Мой муж постоянно моет машину мою и считает, что это любовь. А я просто хочу, чтобы он сел со мной рядом, обнял и сказал, что я его принцесса. Устала намекать. Купила себе вонючку в салон с надписью «Обними меня». Помогло, понимаешь? Мужчина не понимает этого намека.
2: Да зачем? У него и так в голове...
1: Помыть машину.
2: Квартплата, помыть машину, поменять резину, успеть на работу, купить в магазин. Пойми, можно просто красиво сказать, дорогой, обними меня.
1: Нет, не так не работает.
2: Почему?
1: Нет, надо все делать вовремя, к месту, в моменте и чувствовать, что хочет женщина. А об этом даже фильмы снимают.
2: Мы не можем слышать, о чем вы думаете. А если бы знали, о чем вы думаете,
1: ужас.
2: У нас бы...
1: Вы бы не смогли жить
2: вообще,
1: с этим.
2: Пойми, у нас бы просто чердак съехал.
1: Пишите 8029-1010-307, это Viber и Telegram.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Батл мнений.
1: Возвращаемся в эфир. Минская волна, конечно, радио, которое все слушают, абсолютно все. У нас 19.20 на студийных часах, и мы продолжаем искать перевод с одного языка любви на другой.
2: А и сейчас столкнем лбами два очень интересных языка. Угу. Подарки и время. Во, признавайся, любишь ли ты дарить подарки просто так, без повода?
1: Я люблю, когда все практично. Я тебе уже говорил о том, что моя позиция, ну, такая. Подарок — это тот самый, объект внимания, да? Когда человек выбирает вещь, тратит деньги, упаковывает, он визуально показывает свою любовь. Ну, намек в духе «смотри, какое колечко у Маши». Это ж, ну, прям вопрос на материальное подтверждение чувств. Ну, мне так кажется. Mm-hmm. Это, наверное, нормально, а может быть и нет. Ну, в общем, давай так. Это время, эта штука эфемерная, и для меня, например, подарок, он идет не просто так, а с душой и с намеком.
2: Ну вот, а я не совсем согласна с тобой, потому что время — это единственный невосполнимый ресурс, и отдавать его любимому — это высшая форма любви для многих людей. И язык вот того самого качественного времени — это когда вы сидите, смотрите друг на друга в глаза, разговариваете, а телефон лежат экранами вниз, в другой комнате. Понимаешь, потому что можно человека и бриллиантами завалить, и айфонами, но при этом эмоционально оставаться чужими. Откупиться подарками вместо этого, чтобы побыть наедине, это, на мой взгляд, главная ошибка. Особенно для мужчин, которые часто этим прикрываются.
1: Вот. И тут мы подходим к следующему. Может он сделать подарок или не может? И этот подарок куплен или сделан собственными руками? Давай так.
2: Ну, что значит собственными руками, когда тебе уже не 10 лет?
1: Ну как? Ну, собственными руками.
2: Ну что, пирог испечь?
1: Да нет. Ну, починить ту же самую машину. Или, например, сломалась у тебя... Ну, не берем, эфемерно все. Сломалась у кого-то из дам что-то такое, что нужно каждый день. Да?
2: Ну,
1: не знаю, пудреница, да?
2: Угу.
1: Не идти там покупать...
2: Пудреницу я бы не хотела, чтобы мне чинили. Я хотела, чтобы мне новую пудру купили.
1: Ну, опять же, вот... пойми, мы должны это все узнавать. Не то, что там тебя подкидывают, там ты приходишь вечером, кладешь ключи, а рядышком лежит сломанное что-то такое. Ну, возьмем опять же пудреницу, да? Вот. Ты не знаешь, что это, как это, для чего, почему это. Вот. А тебе могут просто сказать о том, что знаешь что, дорогой, вот такая ситуация. Смог бы? А то у меня ни времени, ни финансов не хватает.
2: Ну, я думаю, что большинство мужчин откупились бы и все.
1: Да?
2: Зачем, ну, вот тратить время еще на это? Ну, я, наверное, удобная женщина, которая хватит пачки денег и скажет, нормально, я сама все решу, я решу этот вопрос.
1: Не обращай внимания, это пудреница идет на выброс, да?
2: Это точно. Ну, смотри, мне сообщение понравилось от
1: Светланы. Давай.
2: Мой парень на годовщину подарил мне дорогой кухонный комбайн. Я проплакала весь вечер. Я намекала ему 2 недели, что хочу просто уехать за город вдвоем на выходные без связи. Комбайн теперь стоит коробкой, видеть его не могу. В общем, комбайн — это яблоко раздора в семье.
1: А может быть, он намекнул ей о том, что она плохо готовит. Понимаешь?
2: А может быть, он просто хочет, чтобы она в принципе ему что-то приготовила,
1: вот,
2: и купил комбайн.
1: Я об этом же.
2: Вот напишите, же... вы готовите или не готовите. Тут важно, в чем подвох. Если у них отношения, она готовит, ей не хватает этого комбайна, то
1: вот,
2: нормально.
1: Может быть, вспоминай, мужчины чем любят? Правильно, желудком.
2: Ну, не всегда.
1: Ну, правда. Ну, когда ты... Ну, не было такого человека, которому ты не приготовишь что-то, понимаешь? Я говорю не про любовь вот такую, а именно понимание и обожание того, что ты делаешь.
2: Это язык любви.
1: Вот.
2: Это язык любви.
1: Вот.
2: Женщина этому... приготовила ужин, мужчина стал добрым после того, как поел, и дал ей пачку денег.
1: Вот, молодец! Ну, ты же делаешь выводы.
2: Математика простая. Ну, это жизненный опыт, друзья.
1: Точно, точно.

0: Ну что, финальное наше обсуждение языков любви.
1: Да, это есть.
0: Для кого-то это деньги, для кого-то это время, для кого-то это подарки.
1: Внимание тоже есть.
0: Да, а для кого-то это тактильность.
1: Ага.
0: И вот ты знаешь, и правда, есть люди, которые обожают тактильный контакт, он им необходим, это такая животная химия любви. Ну, мы тут говорим и про, ну, касание, да, но и даже про запахи, когда ты чувствуешь, что человек твой зашел. Да,
1: да, это если, да, если ты понимаешь о том, что действительно ты знаешь его запах, мало того, ты воспринимаешь это уже, знаешь, как теплоту душевную.
0: Да.
1: Такую, это вот такое вот. Но, подожди, по поводу этого у меня есть сообщение от Дениса. Вот как раз-таки про тактильность и все остальное. Он написал, жена... обижалась, что я не проявляю нежности. Стал каждых полчаса лезть обниматься. В итоге получил тряпкой по лицу, потому что мешал ей готовить ужин. Женщины, определитесь уже. Видишь, как...
0: Денис, все зависит от того, в какой...
1: я представлю.
0: Я скажу, в какую фазу луны вы вошли.
1: Вот.
0: Если женщина была не готова к вашим объятиям, вы получили то, что получили. Это надо
1: готовиться. За что заслужили, ты хотела сказать?
0: Нет, он просто не подготовился. Денис, вот он стихийно решил.
1: То есть он каску не надел, щит не взял, то есть, да?
0: Он должен знать график, когда можно подходить, когда нельзя.
1: Это законно?
0: Это законно, это честно, и это с уважением к любой женщине будет.
1: Согласен. Здесь даже спорить не буду.
0: Ну, еще я знаю, что мужчины, как правило, очень горячие, вот именно физически.
1: Ну.
0: И им жарко. Вот женщины, мы, как правило, мерзнем, а мужчинам жарко.
1: У вас просто нет 3% прослойки жировой.
0: Как правило,
1: а у нас,
0: да,
1: есть, и мы там спим с открытой форточкой и с открытой дверью на балкон.
0: Это я к чему? Что не все хотят обниматься, потому что жарко. Особенно перед сном.
1: Вот
0: знаешь,
1: что?
0: Я не знаю ни одну пару, правда, которая засыпает в объятиях. Потому что
1: это
0: когда
1: кино,
0: в фильмах показывают,
1: да,
0: когда она лежит у него на плече, но это невозможно.
1: Да.
0: Ну, кто?
1: Ладно, невозможно. Так еще под одним одеялом представь. Это нонсенс.
0: Нет таких пар.
1: Вот я об этом
0: же. Под одним одеялом спать, ну это, не знаю, либо вы неопытные еще совсем, уж юные.
1: А видишь, это да, а потом уже приходит такой, знаешь, сегодня нет.
0: Сегодня я спи в
1: разных комнатах. Да.
0: В общем, друзья, любите друг друга, неважно, какой в вашей паре, в вашей семье язык любви, главное, чтобы он был.
1: Да, абсолютно верно, согласен. Ну, а еще у нас есть такой язык природы, знаешь,
0: да,
1: об этом?
0: Да, знаю, мы расскажем, какая погода будет завтра и что там синоптики нагадали, а точнее они точно написали на официальных ресурсах.
1: Так что оставайтесь с нами, скоро расскажем.

0: МВ Радио. О погоде.
1: В ближайший четверг на территории нашей страны синоптики обещают переменную облачность, кратковременные дожди. Ветер южной четверти умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от 4 до 11, максимальная днем от 15 по северу и до 25 градусов тепла по юго-западу.
2: На эту ночь такие прогнозы. Плюс 8, плюс 10, юго-восточный ветер, переменная облачность без существенных осадков. В окрестностях города минимальная температура плюс 5, плюс 7. Днем же нам говорят следующее. Плюс 19, плюс 21. Южный ветер, переменная облачность и без существенных осадков.
1: Ну что, друзья, прощаемся с вами. Это была «Минская волна», как дома шоу. Желаем вам здорово провести этот вечер. Не стесняйтесь проявлять свои знаки любви для
2: Конечно.
1: Своей второй половинки, потому что все как бы в жизни бумерангом возвращается.
2: Абсолютно верно. Самое главное, будьте неожиданны. И если вам это понравилось, повторяйте. Ну а мы повторим уже завтра. Все интересное, конечно же, на «Минской волне». Вика Красовская.
1: Володя Николайчик.
2: До встречи.
1: Пока.

0: на Минской волне.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
0: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
2: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: на «Минской волне».
1: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет преимущественно малооблачно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 8 градусов по Цельсию, днем от 16 до 24 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Минская волна.
2: Минская волна.

0: Реклама.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет преимущественно малооблачно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 8 градусов по Цельсию, днем от 16 до 24 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: Завтра в Минской области будет преимущественно малооблачно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 8 градусов по Цельсию. Днем от 16 до 24 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: МВ-радио.

Завтра в Минской области будет преимущественно малооблачно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 8 градусов по Цельсию. Днем от 16 до 24 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.